0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит с зарплатами в Беларуси и почему стоит есть яблоки.
0: Новости.
1: Беларусь и Татарстан довольно похожи между собой. Такое мнение выразил президент нашей страны на встрече с главой Татарстана Рустамом Минихановым. В качестве примера Александр Лукашенко привел высокую степень благоустройства земель в нашей республике и российском регионе. В свою очередь, высокопоставленный гость отметил, Татарстан желает перенять некоторый опыт Беларуси. Например, далекий регион интересует возможность создания аналога отечественного образовательного центра МЧС. Средняя зарплата в Беларуси составила около 3000 рублей в апреле. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Речь идет об оплате труда до вычета налогов. Больше всего оценивают работу специалистов сферы информации и связи. Там суммы превышают 6000 рублей. Что касается Минской области, она находится на втором месте по уровню средней номинальной зарплаты.
0: К новостям в мире.
1: Франции следует остановить прием мигрантов на несколько лет. Об этом заявил министр юстиции страны. По его словам, европейское государство достигло предела своих возможностей по интеграции и ассимиляции людей. Глава ведомства уверен, что официальный Париж должен кардинально изменить государственную систему миграции. Например, руководитель предложил ужесточить для переселенцев возможности приглашения семьи. Министр считает, что такой вопрос нужно поднять на следующих выборах президента Франции. К новостям регионов. Итоги государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» подвели в Минской области. Так, на реализацию положений за минувшую пятилетку в регионе направили почти 7 миллиардов рублей. За это время число многодетных семей выросло на 9,5% и превысило 21 тысячу. Медикам удалось вдвое снизить летальность от инфаркта в трудоспособном возрасте и инсульта. Также в Минской области построили 12 новых объектов здравоохранения и полностью обновили парк автомобилей скорой помощи. И в завершение выпуска. Употребление какао, винограда и яблок может улучшать работу мозга. Так считает группа ученых из Японии. Они отмечают, что в таких продуктах есть соединение под названием процианидин С1. Эксперименты показали, что элемент способен улучшать пространственную память и некоторые аспекты деятельности органа. Также вещество активирует выработку одного белка. Он играет важную роль в росте и защите нейронов. Исследователи считают, что их работа может помочь в разработке новых методов поддержания здоровья мозга.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Доброе утро! Доброе. Это та самая фраза, которая звучит немного чужеродно, скажем так, если вам пора бежать на работу в 7 часов и 9 минут.
2: Минск и Минская область начинает просыпаться, чтобы уже бодро ворваться во вторник. Ну а как иначе? Быть вялым – это то же самое, что упускать жизнь, извините.
1: И если для вас утро все еще достаточно спорное время, то вот вам факт на вторник.
2: Давай.
1: Во многих странах именно в этот день можно отмечать День кино и музыки. Но вот прям как. Каждую неделю.
2: Все, слушай, у нас есть в эфире два актера, как минимум утренних мыльных опер, Юлия Умарова и Женя Тихонов, и наш спектакль «Улетное утро» начинается.
1: И главное, что все под отличную музыку и не без важных анонсов. Ну, к примеру, о погоде.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый, а по западу во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха утром и днем от 15 до плюс 21, по юго-западу до плюс 25.
1: В Минске также ожидается погода следующего пошиба. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха утром от плюс 11 до плюс 14, днем до плюс 18.
2: Ну, нормальная погода. В принципе, так синоптики говорят, что всю неделю нас будет ждать прохлада, поэтому подстынем перед летней жарой, которая уже, кстати, вот-вот.
1: Да, ну а пока мы продолжим искать пятый угол в комнате, потому что не все далеко проснулись. Мы предоставляем также вам еще и планы на этот час. Допустим, вот гороскопы, их никто не отменял, поэтому к концу часа все будет рассказано.
2: Шестой угол будет найден. В середине часа подарок от Городейского сахарного комбината достанется одному из вас. Поэтому ждем этого часа, не пропустите игру «Вылетит и поймаешь».
1: И через несколько треков. Кстати, помните так вот зубра на трассе М1?
2: Ну, конечно, стоит
1: вот,
2: дымит.
1: Там откроют кафе. Но все подробности мы расскажем сразу же после музыкальной паузы.
2: Ну что ж, второй рабочий день, полет нормальный, летим вместе под музыку на МВ-радио.
0: Новый день, полет нормальный, улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Сейчас разберемся, что нового происходит на наших краях красивых. Помимо цветущего рапса, это просто удивительное зрелище. Так вот, проезжала я мимо того самого рапса и увидела, что знаменитый зубр на М1, который снова задымил. Угу. Возле гигантской скульптуры Брестской и Минской областей хотят открыть кафе с белорусско-татарской кухней. Ты представляешь?
2: Ну, на самом деле, представляю, потому что, в принципе, проект получает название «Крылья дружбы». Угу. Ну и по факту становится одним из... скажем, практических продолжений договоренностей, которые были достигнуты делегацией Брестской области в Казань. Ну так.
1: Да, когда они съезжались.
2: Да.
1: Зубр уже стал точкой притяжения. Люди останавливаются, фотографируются, и при этом у многих есть понятный запрос. Где-то выпить кофе, перекусить, воспользоваться инфраструктурой. А вот кафе — это какой-то выход на новый уровень, да?
2: Да, и так, поскольку все-таки план планируется реализовать, то примерно вот чем будут кормить.
1: Давай, интересно.
2: Меню нового заведения планирует совместить белорусские русскую и татарскую кухню. Ну, оно, наверное, уже было и понятно из нашего контекста. Кофе, точнее, кафе должно объединить.
1: Я думаю, кофе там тоже будет. То
2: вполне себе. Возможно, даже наша новая марка, скажем так.
1: Черный.
2: Да, именно. Объединить гастрономические традиции двух регионов. Вот это цель кофе.
1: Кафе нашего. Манты с картошкой, что ли, будут делаться?
2: А как будто бы это плохо. Как будто бы это что-то неправильно.
1: Вареники.
2: Да, как будто бы это не вареники совсем даже.
1: Ну, в общем-то, друзья, в качестве одного из главных поставщиков сырья планируется задействовать птицефабрику «Дружба», которая обеспечит производство мясных полуфабрикатов, включая куриные крылышки, ножки, в общем, все, что мы любим.
2: В общем, объединение должно пройти на ура, а значит, что объединяются и целые народы. Mm-hmm. Конечно, чем же мы хуже? Это же прекрасно, я считаю, такие места открываются, и что действительно культура может где-то проникать и взаимодействовать друг с другом. Тем более знакомить нашего рядового белоруса, который пока что еще не знаком с этой кухней, это великолепно.
1: И татара рядового тоже знакомить с белорусской кухни. В общем, взаимообмен произойдет уже совсем скоро. Ну и как Женя правильно сказал, а мы чем хуже? Поэтому давайте тоже разыграем через несколько треков продукцию Городейского сахарного комбината.
2: Да, поэтому слушайте «Минскую волну» и не пропускайте завтраки. И всем бодриться!
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на «Минской волне». Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». «Свое» значит лучшее.
3: Живите легко и комфортно с «Ясно» от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: А вот мы такие сидим и думаем, а не слишком ли легкие задания мы начали раздавать в наших играх? Ну, в конце концов, после понедельника еще многие из нас не могли понять, что неделя-то уже идет, и ждать она не будет, поэтому давайте поиграем. Лот у нас сегодня, кстати, очень летний.
2: Не только летний, но и вкусный, витаминизированный. Друзья, встречаете лето с продукцией Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры, топпинги, и все это от торговой марки «Фруктовый ларец». Это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат. Все лучшее и сладкое для вас, наши дорогие слушатели.
1: Кстати, вот это самое лето мы встречаем уже ни разу не фигурально, потому что у нас сейчас идет последняя неделя весны. Так что все, теплая пора, ждем тебя. И чтобы прямо сейчас получить немножечко лета в банках, нужно выполнить список требований. Во-первых, внимательно слушать музыку на МВ-радио, потому что там мы спрятали фразу в одной из песен.
2: Как только услышите ту самую секретную отбивку, которую мы закатали, как Женя сказал, в банку, присылайте нам на Viber, Telegram 8029-1010-307.
1: И вот тут, пожалуй, мы немного усложним условия, в отличие от предыдущих наших заданий. Назовите персонажа, который скажет фразу, которую вы услышите. Первый, кто назовет персонажа правильно и, собственно, будет первым, получит от нас подарок сегодня.
2: Ну а что, переобулись в полете, посмотрите, какая погода. Да кто-то ожидал такой. Ну, те, кто слушали МВ-радио, ожидали, конечно, что нужно резиновые сапожки надевать. В общем-то, давайте, друзья, мы в вас верим, в ваши силы и, конечно же, желаем удачи каждому.
1: Ну, а пока игрально-музыкальная пауза на МВ-радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: поймаешь.
1: А есть, друзья, у вас такое же ощущение, как и у нас, что что-то с утра сегодня неправильно. Надо вставать на работу, да, погода какая-то тоже неправильная. Все не заряжается каким-то позитивом. А вот если бы Винни-Пуху пришлось вылазить из своей берлоги, знаешь, что бы он сказал?
2: Ну, что, наверное, это какие-то неправильные пчелы, которые варят какой-то неправильный мед. Именно так.
1: Именно.
2: Сегодня, поскольку мы пошли немного на усложнение и просили назвать именно персонажа, который сказал нашу сегодняшнюю спрятанную фразу, да, то можно сказать, что отлично. Нас, как минимум, слушает со всеми нашими подвохами.
1: А ты сомневался? Конечно, слушает.
2: Ни в коем случае не сомневался.
1: Минская область.
2: Поэтому мы поздравляем абсолютно всех и каждого. Как же прозорливы наши слушатели. В общем, мы искали первого, мы нашли правильным сегодня. Нас на 100% оказался Виталий, номер которого заканчивается на 24-00. Виталий, мы поздравляем вас.
1: Виталий.
2: Вашу семью и Городейский сахарный комбинат сделал для вас правильную продукцию.
1: Да, вы пришли к нам в гости с утра, поэтому получаете подарок, и вы сделали правильный выбор, потому что кто ходит в гости по утрам, тот как минимум
2: мудро.
1: Да, поступает и мудро, и правильно,
2: выигрышно.
1: Сегодня продукция Городейского сахарного комбината отправляется в ваши руки, а именно джемы, конфитюры, топпинги, это все от торговой марки «Фруктовый ларец». Калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для вас.
2: Ну что же, все наши договоренности выполнены, игра окончена, а победитель, надеемся, что счастлив.
1: Виталий, дайте знать, вообще счастливы, нет, прочли сообщение, не ответили, надеемся, вы уже на полпути к нам.
2: Да, ну вот теперь мы скоро узнаем, что у нас сегодня всех ждет в предсказаниях от звезд. И через пару минут мы все прочитаем для каждого знака зодиака. Оставайтесь с нами.
1: Виталий рад ответил, а
2: вот
1: мы
2: отлично.
1: Тогда тоже рады.
2: А мы еще и на музыке сидим.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Гороскоп на удачу.
1: Музыка — это, конечно, хорошо, но одной ей сыт не будешь. Нужно же знать еще, какой стороной к нам звезды сегодня повернулись 26 мая. Поэтому предлагаю этим заняться, посмотреть наш гороскоп на удачу.
2: Ну что ж, смотрим, как всегда, видим первыми овнов, куда же без них. Им советуют звезды сегодня направить энергию на рутинные дела, которые требуют методичности, а не напора.
1: Тельцы, на работе можно смело брать на себя роль лидера в текущих проектах. Коллеги охотно поддержат ваши инициативы.
2: Близнецы, сегодня вам будет сложно усидеть на одном месте, ну, в целом, как и

0: Или траты много личного времени.
1: Скорпионы, сегодня ваша интуиция будет работать на максимуме, помогая безошибочно определять мотивы окружающих. То есть, сегодня вы такой, да, знаете, экстрасенс.
0: Да, возможно, возможно.
1: На полставки.
0: Стрельцы, прекрасное время для презентации своих идей, поиска единомышленников или начала краткосрочных проектов. Поэтому будьте внимательны с документами на всякий случай.
1: Не подписывайте там, где есть мелкий шрифт в конце.
0: Лучше читайте мелкий шрифт.
1: Да, под лупой. Козероги, вам придется взять на себя ответственность за сложный участок работы. При этом помните, что вы не железный человек. Делайте паузы, например, на кофе.
0: Водолеи, сегодня вы будете фонтанировать нестандартными решениями. Эксперименты окажутся крайне удачными.
1: Рыбы тоже пресноводные. Опирайтесь на логику и сухие факты, если вам предстоит принимать важные решения, например, в финансовой сфере.
0: Ну что же, мы тут, конечно, все не рыбы, но мы принимаем очень важные решения, и да, не в финансовой сфере, а в сфере нашего ведения эфира. Поэтому смотрим на часы и видим, что Яна Довбенко уже торопится к нам в студию. Отлично, значит, будем ее ждать.
1: Знаете, вместо 12 часов, да, вот 00, на циферблате лицо Яны Довбенко.
0: Очень интересные у тебя часы.
1: Да, у меня такие персональные часы. Яна подарила.
0: Кстати, интересная реклама у нас есть и интересная музыка на МВ-радио пока ждем.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто намерен сдавать CA и CT и какой случай произошел во Франции.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о награждении орденом матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награду удостоены более 70 жительниц из разных регионов. Среди них представительницы легкой промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и лесного хозяйства. Также награду достойны работницы торговли, культуры, образования, здравоохранения и домохозяйки. Напомню, государственная награда вручается многодетным матерям за огромный вклад в укрепление семьи и воспитание достойных граждан страны. На централизованный экзамен зарегистрировались около 60 тысяч человек. Об этом информирует Республиканский институт контроля знаний. Также желающих сдать централизованное тестирование свыше 66 тысяч. По сравнению с прошлым годом число зарегистрировавшихся выросло. Первый централизованный экзамен выпускники сдают сегодня, а второй – в пятницу.
0: К новостям в мире.
1: Учения НАТО «Strike Back» стартуют сегодня в Болгарии. Об этом пишет ТАСС. В маневрах примут участие сухопутные подразделения Болгарии, США, Турции, Румынии и многонациональные группы Альянса. Военные проведут тактические учения с боевыми стрельбами. Во время передвижения по болгарским дорогам технику будет сопровождать военная полиция. Учения продлятся до середины июня. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Лиса обворовала супружескую пару во Франции. Пара заметила, что с их заднего двора пропадают металлические шары для игры. Они установили скрытую камеру и увидели на записи лису. Хищница унесла 19 шаров. Ущерб от такой кражи оценивается в 900 евро. Теперь пострадавшая планирует прикрепить к одному из оставшихся шаров трекер и выследить похитительницу.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских котируется как 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
0: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: 8 часов 9 минут на МВ-радио. Всем доброе утро.
5: Доброе.
4: Привет-привет. Самым бодрым, самым сонным, им тоже привет. Кофе ваш друг. Женя, вот ты чем сегодня завтракал?
5: Да все на самом деле по стандарту. Яичница, немного сала, огурцы. Летний рацион.
4: По красоте. А вот один стартап решил бы, что ты динозавр. Знаешь почему?
5: Чего это?
4: Они придумали яйцемашину. Робота, ты просто туда... Робот, в общем, такой. Ты загружаешь туда яйца, выбираешь один из 7 способов. От глазу не дам. Лето, ага. И говоришь ему, сделай мне завтрак к 8 часам 15 минутам. А он тебе такой,
5: слушай, губу не скажет закатать вообще губу мою на место, да? Потому что на его месте я бы так и ответил.
4: Ну ты и не робот, имеешь на это право. Но если серьезно, вам не кажется, что мы дожили до времен, когда жарить яйца уже не надо уметь? Вот моя бабушка такое увидела бы, перекрестилась и сказала, сынок, ты чего, яйца сварить не можешь или пожарить?
5: Ну, не знаю, технологии это, конечно, очень хорошо, но вот такие вот базовые вещи, мне кажется, должен все-таки делать человек. Во-первых, это твой личный ритуал с утра.
4: Во-вторых, ты сам знаешь, сколько перца, сколько соли добавить.
5: Именно так-то. То есть, а там до каждой перчинки уже не вымеришь, так что, ну, да.
4: Ну, с одной стороны, да, но с другой, раньше же мы так говорили про кофемашины, а теперь они в каждом доме, в каждом офисе.
5: Нет, кофе — это другое.
4: Это другое.
5: В любом случае, поживем, увидим. Поэтому, на всякий случай, всем бодрого утра.
4: Приятного
5: завтракайте.
4: Аппетита.
5: Да, главное, завтракайте с удовольствием и не бойтесь прогресса.
4: Ну, а мы поделимся своими планами на ближайший час. Они у нас грандиозные.
5: Да, под конец часа мы поиграем, как и всегда, и узнаем, кто попадет в мир иллюзий в нашей рубрике «Шифробот».
4: Также сегодня будем пролетать над западными странами, а обсудим, что там происходит.
5: И отпразднуем 26 мая, потому что у нас подготовлен топ-3 праздника в нашем бортовом журнале, который мы будем пролистывать через несколько треков.
4: И делать это все будем под музыку на МВ-радио. Доброе утро, хорошего старта дня.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Итак, дорогие друзья, уже 8 часов и 19 минут. Самое время полистать наш бортовой журнал. Это рубрика, где и поздравления, и эмоции, иногда даже философские высказывания. Такое на МВ-радио приветствуется. Mm-hmm. Потому что всегда приятно делиться с вами поводами на попраздновать, скажем так, и на подумать. И вот полный список представлен будет прямо сейчас.
1: И на первой странице уже открывается сегодняшний день, который важен для союзного государства Беларуси и России. Потому что в 95-м году были убраны границы между нашими странами. Mm-hmm. Признаться, сейчас даже сложно представить, что могло быть иначе. Но между братьями границ быть не должно.
0: Родные,
1: мы же родные,
0: конечно,
1: братья-славяне. И благодаря этому торговля и транзит стали проще, переезды дешевле, а просто приехать в столицу брата-государства проще некуда.
0: Да, и мы от всей души надеемся, что никакая черная кошка между нами пробегать не собирается. Все останется как минимум на своих местах. Mm-hmm. Ну а лучше всего, чтобы отношения и дальше продолжали развиваться. Поэтому с праздником всех нас и также всех россиян, которые могут нас
1: ура,
0: слышать.
1: Ура, ура. Да. Также отметим еще и одних людей, которые будто бы само солнце, понимаешь?
0: Да.
1: Несмотря на такую летную погоду за окном, отмечаем Всемирный день рыжих людей. Вот говорят же, что рыжих с плохим характером не бывает.
0: Ну, во всяком случае, мы таких особо сильно не встречали. Угу. Ну, а как можно быть плохим солнышком? Но помните, что иногда солнце припекает, поэтому все-таки с темпераментом иногда взрывным лучше поаккуратнее, и тогда будете уже греться в лучах, а не сгорать.
1: Да, и солнечный удар вам никакой не страшен.
0: Как минимум.
1: А многие еще утверждают, что этот праздник может праздновать только настоящий, натуральный рыжий человек. Натуральный рыжий.
0: Рыжунь.
1: Но мы считаем, что красноватый оттенок волос – это больше про состояние души.
0: Да.
1: Так что желаем всем быть такими же легкими людьми на подъем. Только когда лопатой будете работать на огороде, лучше делайте это подальше от дедушки. Ну так, на всякий случай.
0: На всякий случай. Ну и вот та самая частичка философии, которую мы обещали. День большого напора. Mm-hmm. Ну, сам праздник здесь, конечно же, про воду, но мы все перевернем в наш жизненный манер. Вот смотрите, на нашем пути всегда есть какие-то затруднения. Ссоры в семье, на работе завалы, вопросы с деньгами.
1: Ну,
0: да,
1: без
0: и, наверное,
1: этого никуда.
0: Конечно же, и к самим себе тоже вопросов предостаточно. И пускай все это может нас сильно подкосить, именно наша упорность, напористость помогает нам идти дальше к своим целям. Через силу, через боль иногда, но все же идти, несмотря ни на что.
1: Да, вопреки, как говорится, не можешь идти, ляжь и лежи в направлении своей цели. Поэтому за нас, за нашу жизнь, и это уже тост был, ну а нашу жизнь никто не проживет. Так что подбавим сил, всем терпения в этот вторник, у вас и у нас все получится.
0: Обязательно. Но несмотря на то, что наш последний повод нам был именно таким, напор в политической жизни иногда бывает ослабевает. Примерно как это происходит сейчас в НАТО. Что с помощью Украины узнаем через несколько минут, а точнее через небольшую рекламную и музыкальную паузу на МВ-радио.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, прямо сейчас пролетаем над западными странами, и что мы видим на приборах? НАТО решило немного упорядочить помощь Украине. Генсек Марк Рютте предложил странам Альянса отчислять не менее 0,25 ВВП ежегодно. Вот такая вот фикса.
2: Ну, звучит как налог на геройство, но не все оценили. Вот, например, Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали инициативу. Против выступили довольно громко. То есть Лондон, который любит говорить «Украина, наш главный приоритет», в ответ на конкретную цифру просто вышел из чата.
1: Даже газеты пишут, что это удар по британскому имиджу главного союзника. Зато за предложение проголосовали Польша, Нидерланды, страны Балтии и Северной Европы. Они так уже на самом деле-то и тратят больше, чем 0,25 и сказали, ну а что, нормальная тема, поэтому присоединяйтесь, ребята.
2: А вот «Большая пятерка» наоборот сказала, спасибо, мы сами решим, когда и сколько. И знаете, в этом есть своя логика, потому что если посмотреть на всю историю НАТО, обязаловка по расходам была только одна – 2% ВВП на собственную оборону. Угу. И то ее десятилетиями не выполняли.
1: А получается здесь ситуация следующая – тратить на другую страну, но не на себя. И не просто тратить, а закрепить это в правилах.
2: Да, цементно. Угу. Поэтому Рютте, конечно, молодец, пытается что-то там, но требовать от союзников юридических гарантий и щедрости – это как просить родственников, например, подписать договор, что они будут дарить подарки на каждый Новый год.
1: Вот, конечно, могут они и дарить, но подпишут ли?
2: Вряд ли.
1: Да. Вот и здесь не подписали. Так что произошло ровно то, что и должно было произойти. Все достаточно закономерно. Ну и результат, мне кажется, скоро увидим.
2: Да, все закономерно и циклично, так же, как и в нашем эфире. Мы переходим закономерно к следующей части, игре шифработ. Поэтому давайте сначала немного устроим разгрузочную паузу, благодаря нашей музыке, конечно же, на МВ-радио. А после уже все справки наведем.
1: Предложение принято, исполняем.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Наш мир, особенно в такое время, в 8 часов...
2: Такое раннее.
1: Да, именно так. Вот 8 часов 40 минут на часах, и уже нам все абсолютно понятно, особенно этот мир. Но мы люди, очень пытливые создания, которые хотят приключений и новых эмоций. Движение, оно же. Мы тут поможем, поэтому приглашаем вас в мир иллюзий с помощью нашего шифр-работа.
2: Да, с помощью игры отправим одного из вас в мир иллюзий. Это уникальное. А может,
1: целой компании, к примеру.
2: Ну да, вы можете взять целую компанию, но сертификат один и достанется он одному из вас. Уникальное интерактивное пространство уже зовет в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Ну что ж, раз обещает, значит обещание нужно проверять на практике, на зубок, скажем так.
2: И обещанного 3 года ждать не будете.
1: Не будем.
2: Вам напишут сразу же после того, как вы одержите победу.
1: Да, но для того, чтобы ее одержать, нужно сначала забежать в наш Инстаграм, конечно же, подписаться и посмотреть последний пост, который мы там выложили. Точнее, последнюю историю. Также нужно угадать, что мы попытались изобразить в виде наших эмоджи сегодня. Все ваши догадки мы будем ожидать. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или же, если вам так удобно, прямо отвечайте на эту историю. Но есть с последним пунктом вот такая вот маленькая заморочка, потому что также попросим указывать вас ваш номер телефона. Так нам намного проще будет найтись.
2: Да, вычислите именно 15-го. Это наша задача на сегодня. Ну, а ваша отгадать шифр, который состоит из нескольких смайлов, эмоджи. Дадим небольшую подсказку, что сегодня зашифрован мультфильм, который часто употребляется к определенным людям.
1: Я бы даже сказал, что к определенным людям, которых мы сегодня поздравляли,
2: да,
1: и также, что, возможно, где-то это даже немножечко обидно. Как дразнилка такая.
2: А я бы так не сказала. Слушай, смотря кто как к этому относится. Это очень добрый житейский мультфильм. Его смотрели абсолютно все, от мала до велика. Угу. Поэтому, думаю, вы с этим справитесь. Особенно
1: да.
2: Сезон картошки уже начался, все там были.
1: Я думаю, все мы там будем.
2: По этой дорожке все прошлись.
1: Обязательно. Поэтому угадывайте. Ну а мы пока ждем ваших ответов. Включаем музыку на МВ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: Ковали в виде эмоджи, одно из названий культового мультфильма. Праздник, да. Которых людей этих сегодня мы отмечали.
1: Отмечаем, да, конечно же, даже в нашем офисе. Даже в нашем офисе.
0: В цвете волос, например. Ага. Мы очень жирные, на самом деле, давали подсказки. Никаких проблем не возникло с их разгадкой. Но, как и обещали, только человека под номером 15 мы отыскали.
1: Да, мы отыскали его. Причем, что искали мы его очень упорно. И это Максим, номер которого заканчивается на 8718. Максим,
0: ура!
1: Мы поздравляем вас и надеемся, что реальность вам тоже очень нравится, потому что вы идете сравнивать ее с миром иллюзий.
0: Мир иллюзий – это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Так что, Максим, вам можно, берите с собой друзей.
1: Обязательно. Ну и мы тоже возьмем с собой друга. Скоро совсем присоединится к нам Яна Довбенко и поделится самыми свежими актуальными событиями к этому дню. Так что, дорогие друзья, напоминаем, что она у нас тоже рыженькая,
0: да.
1: Поэтому можете свои там приветы ей передавать прямо нам в Вайбер, Телеграм 8-29-10-10-307. А пока вы подыскиваете слова, небольшая рекламная и музыкальная пауза на МРадио.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Время включать наше собственное солнце, светило. Яна Довбенко, она же наш новостной портал всего самого сочного и актуального к этому часу.
1: Доброе утро, Яна.
2: Привет.
0: Ой,
2: тебе, Яна.
0: Привет, ребята.
2: Ты в курсе,
0: что у тебя сегодня праздник?
2: Да, вот я с этим к вам и пришла. Не могу не отметить, как мило вы меня представили нашим слушателям.
0: Мы
2: спасибо
0: умеем.
2: Вам за это. Да, передаю привет любимому улетному утру.
0: Привет.
2: Вот я их и задобрила. Да, ну и, конечно, привет всем рыженьким. Наконец-то настало то время, когда нас не дразнят, а иногда даже называют золотыми.
0: О,
2: да,
0: вы так... вышли на новый уровень.
2: Это точно. Да, вот и корейские ученые научились добывать золото. Надо же, так совпало, представляете? И делать это из рисовой бумаги.
1: Зачем,
2: благодаря
1: как и
2: ей.
1: Почему?
2: А это все будет в выпуске новостей.
0: Интересно, золотые суши?
2: Вот так вот я вас заинтриговала, мне нравится.
3: За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
3: На Минской волне 9 часов. Новости.
2: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов предприятия «Дорстроймонтаж Трест» со столетием со дня его основания. За этот период компания стала одной из крупнейших строительных организаций страны. Специалисты «Треста» построили и обновили тысячи сложных объектов. Глава государства выразил уверенность, что с таким солидным опытом и богатыми традициями коллектив продолжит решать самые сложные задачи. Александр Лукашенко пожелал работникам здоровья, счастья, новых интересных проектов и мирного неба над головой. Около 20 тысяч педагогических работников привлекут для проведения централизованного экзамена и тестирования. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. Учителя и методисты будут обеспечивать безопасность и инструктировать абитуриентов, а также будут задействованы волонтеры. В ведомстве отметили, что сейчас цифровые технологии позволяют ускорить обработку бланков ответов. В том числе увидеть отметки могут и родители в личном кабинете.
3: К новостям в мире.
2: Более 300 туристов оказались заблокированы в кабинах канатной дороги на севере Индии. Об этом сообщают местные СМИ. Из-за сбоя остановились обе очереди подъемника. Так, 65 кабин повисли на высоте около 150 метров. Спасательная операция длилась 7 часов и проходила под сильным ливнем. Всех людей благополучно эвакуировали. Отмечу, этот объект уже не в первый раз останавливают из-за неисправностей. В 2017 году там погибли люди. К новостям регионов. Молодечнинский район признан самым чистым в Минской области. Регион подтвердил статус лидера по оценке экспертов и по мнению самих жителей в онлайн-голосовании. За время весеннего благоустройства службы привели в порядок около 500 дворов и более 130 километров дорог и тротуаров. Улицы украсили 130 новых деревьев и 8 тысяч цветов. В этом году в районе запланировано сплошное асфальтирование 14 улиц и устройство 17 новых детских игровых комплексов. В том числе коммунальные службы в штатном режиме ремонтируют площадки и ограждения. И в завершение выпуска. Рисовую бумагу можно превратить в эффективный инструмент для добычи золота из отходов. К такому выводу пришли корейские ученые. Химики обработали бумагу простыми веществами и получили очень пористый материал. Этот сорбент активно вбирает в себя ионы драгоценного металла из растворов. Опыты показали, что технология позволяет извлечь около 98% золота из утилизируемой электроники. При этом процесс требует меньше затрат, чем выручка от продажи добытого золота.
3: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 85 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
1: Сашка, выходи скорей.
0: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
2: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
3: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал Белтелеком.
4: «Улетное утро» на МВ Радио.
5: Доброе утро на Минской волне.
6: Доброе.
5: И без нее утро, вот согласись, не утро. Я уверена, с нами согласятся наши слушатели. А помнишь, вообще психотерапевты нас пугали? Летом яркое солнце вызывает больше депрессии, чем зима. Ну вот, видимо, они сглазили.
6: На самом деле, по-моему, я помню это исследование. Там говорилось именно про тех людей, у которых светлые глаза. Вот у них как раз-таки вызывается больше депрессии.
5: Ну, это уже какие-то подробности,
6: да, это...
5: депрессивного, компульсивного состояния.
6: Да.
5: Просто, что обычно смена вот этого климата, переход на более длинный световой день влияет на наш организм всецело.
6: Да.
5: А здесь еще и погода немного подкачала. Но ничего, метеозависимые люди сейчас это чувствуют. Мы с вами, держитесь. Ничего страшного, это закончится когда-нибудь.
6: Ну вот ладно, хорошо, мы объяснили, что есть такая ситуация. А вот что делать в этой ситуации?
5: Давай дадим способ.
6: Ну, во-первых, конечно же, не геройствовать. Кофе только ухудшит состояние. Лучше травяной чай и побольше воды. Снизьте планку. Не все переделать, а сделать только самое нужное. И, наверное, самый главный пункт – это не винить себя за то, что вы где-то там выпали из жизни. Это погода выпала, а вы ж человек живой, подстраиваетесь.
5: Вот именно. Ну, их этих психиатров, да, им бы самим психиатрам сходить. Кто вообще придумал депрессию? Ну и потеха. Меньше читайте вы этого инфомусора. Включайте Минскую волну, и утро сразу станет добрее.
6: Ну, в любом случае, мы с вами. Бодрого утра вам желаем и поменьше тревожных мыслей. Тем более по дороге на работу, потому что ситуация там, ну, обсудим через несколько треков.
5: Да.

0: видим, что дороги в городе Минске сгущаются, как и тучи. Угу. И по сервису Яндекс.Пробки они нам влекут 5 баллов. Посмотрим, так ли это и насколько серьезная ситуация.
1: Да, приблизим некоторые участки и замечаем, что есть у нас ДТП на проспекте Независимости около Борисовского тракта, то есть совсем недалеко от нас. Угу. На улице Ванеева также есть еще одно ДТП и 2 ДТП на улице Аранской. Также на Аранской в правом ряду, скажем так,
0: троллейбусный коллапс.
1: Да, пишут слушатели. В центре пробки на улице Ленина, на проспекте Независимости около площади Победы, на Долгобродской, а также на Логойском тракте.
0: Ну, слушай, несмотря на то, что погода сегодня с утра подкачала, дороги достаточно спокойные и чистые, ехать можно, нужно, вас ждут работодатели.
1: Ну, и на самом деле, нам самим бы тоже немножечко успокоиться, не волноваться с этого утра, и у нас есть как раз-таки поэтапный план в 3 хода. Смотрите, уже можно забегать в наш Инстаграм-канал, конечно, если вы там не выруливаете сейчас активно, и проголосовать за трек, который, кажется, вот на ваше мнение, будет намного лучше звучать под завершение нашего эфира.
0: Да, я вообще рекомендую для наших подписчиков поставить уведомление на сторис, и как только выкладываться будет этот опрос, вам будет приходить уведомление. Вы
1: да,
0: таким образом
1: удобно.
0: Ничего не пропустите. Но также не пропустите, будем обсуждать в середине часа новые светофоры в городе М. Что к чему, и сами выскажемся на этот счет, будет такая дискуссия.
1: Да, но и, кстати, в социальных сетях набирает популярность необычный летний салат с клубникой и помидорами. А вот что это за он такой, расскажем все через 5 минут. Секретов никаких не будет.
0: Секреты, если и есть, но то они раскрываются еще и будут раскрываться целый час на Минской волне. Mm-hmm. В числе ведущих Женя Тихонов, Юлия Умарова. Говорим вам доброе утро.
1: Добрейшее утро под музыку на МВ-радио.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Саш на связи.
1: Алло!
2: Сейчас, друзья, расскажем, чем заморить червячка, чтобы он не заскучал. Как раз в то самое время, 9 часов 20 минут.
3: Делись когда рецептом.
2: Уже и кофе хочется выпить, да, и закусить чем-то. Так вот, спойлер. В моем рецепте будет клубника, помидоры и мягкий сыр. О. Потому что в соцсетях набирает популярность этот необычный летний салат. Рецепт очень простой. Нарезаем спелую клубнику, помидоры, мягкий сыр. Все смешиваем в тарелке, украшаем микрозеленью, сбрызгиваем соком лимона и заправляем оливковым маслом. Вуаля! Можно подавать к столу.
3: Ну, девушка, вы даете. Клубника с помидором, это, конечно, свежо, но, как по мне, не для всех.
2: Ну,
3: вот,
2: ты
3: допустим,
2: попробуй.
3: Для меня тоже ни в коем случае, потому что вот до сих пор я сыр с медом. Я даже на эту перспективу
2: подожди,
3: смотрю.
2: Ну, ты не гурман,
3: так.
2: Что ли? Ну, попробуй, а потом скажешь свой вердикт.
3: Мне нужно что-то попроще, потому что мой личный червячок такому раскладу может совсем не обрадоваться. Ну, на всякий случай, поэтому предупреждение от Минской волны выносим. Вкусы у всех разные.
2: Вот.
3: Но на самом деле, просто ешьте то, что вам вкусно. Разноображивайте
2: да,
3: тоже, не забывайте.
2: На любой тренд, как и в одежде, так и в меню, найдется свой смельчак. Mm-hmm. Решать вам, но если решитесь, обязательно присылайте фотографии. Нам тоже интересно посмотреть, а главное послушать,
3: да,
2: каково
3: кстати.
2: Это на вкус. Потому что я, честно признаюсь, не пробовала, но вот, как уже и сказала, в соцсетях этот рецепт облетел абсолютно каждого.
3: Да, на всякий случай, если у вас тоже есть какой-нибудь нестандартный рецепт, который, скажем, тоже так на любителей, не забывайте делиться с нами. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 для таких экспириенсов у нас открыт. Mm-hmm. Так что присылайте, вспоминайте, а главное, получайте удовольствие от того, что вы делаете и от того, что вы едите. Ну, а мы будем получать удовольствие от музыки на МВ-радио. Ну и, конечно же, небольшого рекламного блока.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Ну, где-нигде, а точно вы могли наткнуться на такую информацию, что сейчас на улице Туровского, недалеко от Первого национального, ввели маленький эксперимент по поводу светофора.
2: Самого. Там показывает он и текст, и анимацию, и подсветку. Ну, в общем, там целая неразбериха с этими светофорами. Кто-то за, кто-то против. У нас на это тоже есть два мнения.
1: Да, вот, я смотрю как раз-таки на этот самый эксперимент и реально не понимаю, а вот чем старые-то не угодили.
2: Ты со стороны пешехода смотришь.
1: Да, со стороны пешеходы. Дай-ка я обосную свою линию, так что, женщина, помолчи секундочку.
2: Давай, зеленый свет тебе.
1: Светофор показывает, на самом деле, это текст, анимацию, и для меня это, на самом деле, вот, абы что, если честно. Это просто распил бюджет и попытка сделать из перехода аттракцион, что ли? Ну, как бы, не знаю. То есть, какой вот смысл от этого? Может быть, я как пешеход не вижу, а вот ты как автолюбитель
2: сможешь. Ну, смотри, я вот тебе отвечу. Ты просто не водишь. Я каждый день за рулем, и поверь, проблема с переходами есть. Особенно в сумерках, в дождь, когда пешеход в черном вылетает на эту зебру. Подсветка зоны подхода — это спасение. Текст на светофоре для тех, кто в наушниках. В капюшоне, ну или в танке. Они хоть краем глаза увидят это стоп, а кнопка с табло вообще хорошая, гениальная вещь. Нажал, увидел обратный отсчет и спокойно ожидаешь. Это не аттракцион, Женечка, это безопасность.
1: Ну ладно, хорошо, подсветку мы приняли, куда ни шло. Но анимация, квадратные светофоры, это ж на самом деле не про безопасность, а может быть про какой-то вау-эффект, что ли. Люди, то есть, перестают следить за дорогой, если им показывают мультик, да?
2: Как вот, ну, как вот... нет.
1: Подожди, а сколько такое вообще, в принципе, проработает? Потому что наши зимы-то помнят, что зальет, замерзнет, и здравствуй, инновация отправляется у нас на доработку. И мне кажется, что, наверное, лучше бы, скажем так, подремонтировали товары, ну, тротуары и ливневки, потому что у нас сейчас сезон дождей, как мы замечаем.
2: Ну вот тут ты сам себе и противоречишь. Если инфраструктура удобна, люди реже лезут под колеса. В Европе такие решения, кстати, давно работают, и анимации, и дублирование сигнала.
1: Ну, хоть что-то в Европе работает.
2: Это да, это не для красоты, а для разных типов восприятия. Кто-то на звук, кто-то на цвет, кто-то на текст. Да, ну, всем же известно, что есть аудиалы и так далее. Кто-то на движение. Дети, пожилые люди с особенностями. Это всем зачтется в плюс. И, кстати, служба монтирует эти светофоры, а не просто случайные дяди, которые мимо проходили. В общем-то, все под контролем. Город будет спасен, Жень. Не переживай.
1: Но на самом деле, детям только мультиков на дороге не хватало. А водителям, да, наверное, лишних отвлекающих блестяшек. Ну, я на самом деле здесь все равно больше придерживаюсь такого скепсиса, но давай так. Пусть это будет доказано на практике. Условно. Вот полгода, да, и посмотрим, насколько сильно в этом оживленном проспекте как раз-таки упала аварийность.
2: Ну,
1: упадет
2: согласна,
1: ли она вообще или
2: согласна.
1: Нет.
2: Согласна. Вот тут вопрос слушателям. Вы как считаете, умные светофоры с текстом и анимацией — это прогресс или уже перебор? Ждем ваших голосов в наш чат Viber, Telegram 8029-1010-307. Лично я надеюсь, что проект пойдет дальше. Жень, поспорим на кофе?
1: Ну, ладно, давай поспорим. Но только если светофор не попросит меня оплатить этот кофе текстом на экране в целом. А так я согласен. Ну, а мы просим прямо сейчас переходить потихонечку в наш Инстаграм-канал, где мы выложили удобный опросник, потому что через несколько треков нас ожидает удачная посадка.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: «Удачная посадка».
1: Великим идеям нужен хороший пример, а хорошему утру великая песня, друзья. Именно поэтому прямо сейчас мы вместе будем выбирать песню уходящего или, наоборот, начинающего утра не в одиночку, а всем эфиром всей нашей большой семьей.
2: Да, напоминаем, что это наша рубрика «Удачная посадка», где вместе мы с вами выбираем тот самый трек, который вы считаете должен звучать под завершение сегодняшнего нашего эфира. Ну, достойны-то они оба, вот вопрос в том, уже во вкусовщине ваших предпочтения. Ну, да. Кстати, высказать свое мнение можно у нас в Viber, Telegram 8029-1010-307 с пометкой о нужной песне, а также в нашем Instagram-канале, где есть удобный опросник. Вопрос лишь в том, как будет удобно вам. Именно так.
1: Да, друзья, прямо сейчас будем переходить к прослушиванию и уже делать какие-то выводы.

0: Стас Михайлов и Люся Чеботина «Обнимай», союз которого никто не ждал. Песня, кстати, бодренькая, под нее можно и в пробке стоять, и слезу пустить, если вы фанат Стаса, а если фанат Люси, просто улыбнуться и подпевать, даже не зная слов, потому что песня новая, но не менее западающая в душу. Ну, слова простые, понятные каждому, вы разберетесь.
1: Вот к этому я хотел подвести, что по факту все это главное, чтобы легло на сердце. Главное, чтобы сердце подпевало, остальное все придет. Но с другой стороны, может быть, подпевать ваше сердце будет уже под другой трек. Тоже, насколько я понимаю,
0: не менее актуальный,
1: и новый.

0: Ян Неон. Трек называется «Восторг». Как же мне нравится, как он смакует там букву «Р». Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Красиво.
0: И знаете, это действительно восторг. Легкий, воздушный и где-то летний трек. Восторг — это когда вам хорошо просто так, вот без причины. И это, знаете, заразительно. Поэтому советуем тем, у кого утро началось не с кофе, именно голосовать за нее, и день станет лучше.
1: Гарантируем, да, и ждем уже ваши голоса. Подсчитывать их будем недолго. Нам понадобится несколько минут, после чего объявим трек, который будем все вместе вкушать в полном метре.
0: Поэтому небольшая музыкальная пауза специально для нас.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Дачная посадка.
1: Идем на приземление. 9:46. И, друзья, выбор главной песни утра сделан. Ну, а как всем известно, с хорошей музыкой и утро, и день точно удадутся.
2: Ну да, я на самом деле думал, что вот сейчас просто кто-то пришел и задернул шторы, но небо оказалось темнее. Возможно, как раз-таки трек от Стаса Михайлова, лучезарного Стаса Михайлова, у которого улыбка рассечет абсолютно любое, да. И Люся Чеботина с треком «Обнимаю сейчас вас» через ваши радиоприемники, скажем так, подобрались. Обнимут и согреют в это прохладное утро 25 мая. Поэтому, да, она будет звучать. 26-е.
1: Поправочка. Сегодня, кстати, очень красивая дата. 26.05.2026 года. Зеркальная дата, друзья, загадывайте. Почти. И будет исполнена по вашим хотелкам.
2: Ну, а мы загадываем, чтобы ваш день прошел великолепно. И, конечно же, загадываем то, чтобы вы оставались с нами с Минской волной на протяжении всего нашего эфира, который будет длиться еще очень-очень долго. Впереди Ника Романова со своим дневным шоу. Конечно же, Володя Николайчик уже встретит вас вечером, скажем так, проводит вас домой.
1: Ну, а мы, Женя Тихонов и Юлия Умарова, обнимаем вас и желаем отличного дня. И включаем песню, которую вы все хотели.
2: Всем до завтра, всем до 7 часов утра. Оставайтесь на Минской волне.
0: Наш рейс завершен.

0: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон.
2: В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежзаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают военные и почему следует избегать стрессовых ситуаций.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Грузии Михаила Кавелашвили с Днем независимости этой страны. Александр Лукашенко отметил, что этот праздник олицетворяет стойкость и национальное единство грузинского народа. Он выразил убеждение, что Грузия продолжит путь устойчивого развития и укрепления государственных институтов. Глава нашей республики рассчитывает на активизацию всестороннего взаимодействия между Минском и Тбилиси. Он пожелал Михаилу Кавелашвили здоровья и успехов, а жителям Грузии мира и процветания. Вооруженные силы Беларуси проводят командно-масштабные учения. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Маневры продлятся до четверга. Военнослужащие отработают управление тылом в ходе операции по кризисному реагированию. Так должностных лиц обучат быстро решать задачи по снабжению войск. К маневрам также привлекли военнообязанных из запаса. Все практические мероприятия впервые проходят на реальных объектах тыла.
0: К новостям в мире.
1: Масштабные военные учения провели в Великобритании. Военные отрабатывали реакции на возможное нападение на страны Балтии с востока. В маневрах участвовали сотни британских военных. Они координировали действия до 100 тысяч военнослужащих НАТО. Для командного центра в центре Лондона переоборудовали недействующую станцию метро. Она располагается рядом с резиденцией премьер-министра и основными министерствами королевства. Новостям регионов. Более 100 мест для купания оборудовали в Минской области. Об этом сообщает АСВОД. На таких пляжах очищено дно, обозначены границы заплыва, а также установлены кабинки для переодевания и теневые навесы. Кроме того, в таких зонах постоянно дежурят спасатели. Специалисты напоминают, что купание в неприспособленных для этого местах чаще всего приводит к трагедиям. Всю необходимую информацию о безопасном отдыхе можно найти на стендах у воды, а полную карту оборудованных пляжей можно найти в интернете. И в завершение выпуска. Сильный стресс мешает связывать прошлое воспоминание с новой информацией. К такому выводу пришли немецкие ученые. В эксперименте приняли участие более 120 человек. Сначала они запоминали изображения, а на следующий день часть из них прошла через стрессовое собеседование. Затем всех попросили сопоставить новые фигуры с ранее увиденными лицами. Сканирование мозга показало, что под воздействием стресса хуже всего активировались зоны, отвечающие за интеграцию опыта. В будущем исследователи планируют опыты на грызунах, чтобы найти способ смягчить такие последствия.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских котируется как 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог.
2: Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие тарифы повысят в Беларуси и что обнаружили во Франции.
0: Новости.
1: Новые механизмы укрепления технологического суверенитета утвердили в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ дополнит научные исследования созданием и модернизацией производств критических товаров. Для координации этой работы будет создан межведомственный совет, а также будут утверждены перечни критически важных технологий. Также определен порядок конкурсного отбора проектов, которые профинансируют из бюджета и инновационного фонда. Предприятие «Белтелеком» вводит новые тарифы на услуги телеграфной связи с 1 июня. Изменения затрагивают физических и юридических лиц. Отправка обычной телеграммы внутри страны для граждан обойдется в 8 копеек за слово, а для организации – в 9. Также вырастет стоимость приема телеграмм всех видов и доставка уведомлений о вручении. Для юрлиц меняются расценки телеграфной связи, включая абонентскую плату и посуточную тарификацию. Подробно ознакомиться с новыми данными можно на официальном сайте «Белтелекома».
0: К новостям в мире.
1: Большинство британских компаний подвергнутся негативным последствиям от конфликта в Иране. Об этом пишет газета The Times. Сильнее всего страдает производственный сектор. Там проблемы затронули больше половины предприятий. Эксперты предупреждают, что даже после прекращения огня экономические трудности сохранятся на месяцы. В то же время президент США сообщил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Однако окончательных договоренностей стороны пока не достигли. К новостям регионов. Житель Слуцкого района оборудовал в своем дачном доме помещение для выращивания запрещенных веществ. Об этом сообщили в МВД. Фигурантом дела стал 30-летний мужчина. Он рассказал, что выращивал запрещенные вещества для собственного употребления. Специалисты изъяли емкости с грунтом и растениями, а также системы вентиляции, освещения и полива. Правоохранители устанавливают причастность мужчины к сбыту такой продукции. По данному факту заведено уголовное дело. Около 100 окаменелых яиц динозавров нашли в музее-парке во Франции. Они с размером с небольшие дыни. Их отложили титанозавры примерно 72 миллиона лет назад. Они сохранились до наших дней благодаря древним наводнениям в этом регионе. Геологи решили не извлекать находку из земли, а оставить на территории музея. Так посетители смогут видеть яйца в естественной среде. Отмечу, титанозавры входили в число самых массивных животных на планете. Длина некоторых из них достигала 15 метров.
0: Новости компании.
1: Столбцовское отделение филиала «Энергосбыт» предприятия «Минскэнерго» постоянно ведет работу по выявлению и пресечению фактов безучетного потребления электроэнергии. Сотрудники организации провели около 40 соответствующих рейдов за первые три месяца года. В итоге специалисты составили более сотни актов о самовольном использовании электричества. Сотрудники Столбцовского отделения филиала «Энергосбыт» призывают сообщать о фактах незаконного потребления электроэнергии. Сделать это можно по телефонам 8 0 17 939 2030 и 6 83 82. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка 100 российских котируется как 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать, что такое вайминг.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Вайны – это короткие смешные ролики до 22 секунд. Их снимают на телефон. Люди разыгрывают сценки, шутят или веселятся под музыку. Такие видео особенно популярны в TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts. Раньше, чтобы показать свой талант, нужно было выйти из дома, снять видео и ждать, пока его покажут по телевизору. Сегодня все можно сделать прямо с дивана. Взрослые часто думают, что это ерунда, но для детей съемка вайнов – отличное творчество. Хороший ролик снять непросто. Нужно научиться пользоваться камерой, придумывать сценарии и свои идеи. К тому же, вайны могут быть не только смешными, но и познавательными. Это развивает и помогает показать себя.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Вайны – это современный способ детского творчества и самовыражения. Снимать их непросто. Нужны сценарий, работа с камерой и идеи. Создавать такие видео нелегко, но так вайны помогают детям развивать креативность и уверенность в себе. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как обстоит ситуация на границе и что разработали в Южной Корее.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с председателем Национального народного собрания Алжира. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, межпарламентские контакты и новое направление сотрудничества. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь абсолютно открыта для Алжира и хотела бы иметь с ним самые продвинутые и серьезные отношения среди всех стран Африки. Он отметил, что политический диалог между Минском и Алжиром становится все более интенсивным. Ситуация на границе Беларуси с Евросоюзом немного затруднена. Об этом информирует Госпогранкомитет. Есть большое скопление большегрузов. На въезде в Польшу стоят около 500 таких авто. Небольшие скопления фур также фиксируются на белорусско-литовской границе. Очередей из легковых автомобилей нет ни на одном направлении.
0: К новостям в мире.
1: Более 900 случаев заражения лихорадкой Эбола зафиксировали в Конго. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения. Эпицентр вспышки находится в самой густонаселенной провинции. Там около 5 миллионов человек живут в условиях военного конфликта. Боевые действия мешают медикам бороться с болезнью. Ранее организация объявила международную чрезвычайную ситуацию. Этот вариант вируса считается редким. Для него не существует одобренных вакцин или специфического лечения. К новостям регионов. Все районы Минской области приступили к первому укосу трав. На сегодня скошено около 44 тысяч гектаров, а это примерно 15% от запланированного количества. Хозяйства центрального региона уже заготовили 175 тысяч тонн сенажа. Больше всего трав скошено в Несвежском, Клецком и Слуцком районах. Всего в этом году аграриям Минщины предстоит заготовить более 140 тысяч тонн сена, а также 3,5 миллиона тонн сенажа и 4,5 миллиона тонн силоса. И в завершение выпуска. Контактные линзы для лечения депрессии разработали в Южной Корее. Ученые встроили в мягкую линзу сверхтонкие электроды. Они посылают слабые электрические сигналы через глаз к мозгу. Метод позволил точечно воздействовать на нейронные цепи, управляющие настроением. При этом не нужно применять таблетки или импланты. В испытаниях на мышах курс терапии восстанавливал работу мозга, снижал гормон стресса и повышал уровень серотонина. Пока что линзы опробованы только на животных, однако в будущем они могут стать альтернативой лекарствам.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: Всем привет, друзья, и между делом до старта летнего сезона 2026 всего 5,5 дней. Представляете, а столько всего еще нужно успеть сделать. Ну что там, похудеть, обновить гардероб, спланировать отдых и, конечно, что вы еще думали, заплатить налоги и спать спокойно. 1 июня, друзья, это крайний срок уплаты подоходного налога за прошлый год. Как разобраться, кто и сколько должен платить? Сегодня разбираюсь с этим не только я, Ника Романова, но и заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области Коновалов Юрий. Встречайте, Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте. Ну, скажите, с чего предлагаете начать нам, законопослушным и, главное, налогово послушным гражданам своей страны?
2: И, во-первых, я бы разделил бы категорию, скажем так, наших граждан на две категории.
1: Так.
2: На две группы. Первая группа – это та, которая сдала налоговую декларацию не позднее 31 марта.
1: Угу.
2: То есть в течение апреля налоговый орган должен был разослать извещение, в котором обозначена к уплате сумма подоходного налога в бюджет.
1: Так.
2: Вот исходя из этой суммы, этот налог надо заплатить не позднее 1 июня.
1: Угу.
2: Если будет просрочка, то, соответственно, будут применены административные санкции,
1: угу.
2: Административный штраф. Вторая группа плательщиков – это те, которые
1: проспали,
2: возможно, по каким-то причинам, угу. Не сдали налоговую декларацию.
1: Так.
2: Поэтому я бы сказал, что оставшиеся 3,5 дня у них есть возможность еще сдать налоговую декларацию, но при этом надо понимать, что тоже может быть применен административный штраф,
1: угу.
2: За несвоевременную подачу налоговой декларации.
1: Так.
2: И, соответственно, до 1 июня уплатить причитающийся подоходный налог.
1: Угу.
2: Ну, еще бы я обозначил, чтобы был ясен порядок действий, потому что, может быть, какие-то физлица уехали за пределы, да, и нет возможности,
1: уважительные,
2: да, уважительные,
1: угу.
2: Причины, вот, и не сдали до 31 марта налоговую декларацию, значит, по приезду им тоже надо приехать, прийти в налоговую инспекцию, сдать,
1: угу.
2: Налоговую декларацию и, соответственно, тоже уплатить подоходный налог. Но, к сожалению, для них тоже будут применены административные соответствующие,
1: угу.
2: Штрафы.
1: Но лучше так, чем потом вообще пройдет какой-то большой период времени, правильно?
2: Конечно.
1: Чем раньше, тем лучше.
2: Потому что нужно понимать, что финансовая ответственность, предусмотрена законодательством, она достаточно велика.
1: Угу.
2: Если, скажем так, по неосторожности где-то совершен такой вот административный проступок, то сумма административного штрафа составляет 15%, но не менее половины базовой величины.
1: Угу.
2: То есть на сегодняшний день это 22,5 рубля минимальная сумма штрафа. Если же, скажем так, плательщик действует умышленно, не уплачивает, угу. Налог, то сумма составляет штрафа 40% и не менее 450 рублей. Да,
1: угу.
2: 10 базовых величин.
1: Угу.
2: Поэтому, как видим, законодательством предусмотрена суровая ответственность, и хочу обратить особое внимание на тех лиц, которые получили сверхдоходы в 2025 году.
1: Так, это что, за роскошество такое?
2: Это та категория,
1: такое?
2: Да, угу. Это та группа наших граждан, которые получили доходы в виде дивидендов, в виде трудовых доходов и доходов от гражданско-правовых договоров.
1: Угу.
2: По совокупности сумма доходов должна была превысить 220 тысяч рублей.
1: Угу.
2: Если вот данный порог превышен, помимо удержанного налога налоговыми агентами в размере 13%, доплате, угу. Подлежит еще сумма превышения по 25%.
1: Угу. До 25 мы считаем, 12% еще надо доплатить, правильно? Или мне что-то с математикой?
2: Суммы превышения уплачивается 25%.
1: Ага,
2: да,
1: ага.
2: Ну, по факту, как бы, доплачивается 12%.
1: Угу, угу.
2: Вот данной категории нужно особенно побеспокоиться, и ввиду обозначенных административных санкций у них, угу. Есть вот до 1 июня заплатить возможность налог.
1: Слушайте, Юрий, а вот вы, вот мы обозначили вот эти категории, да? А вот по вашей статистике, вот сейчас с каждым годом прибавляется все больше в какую категорию людей, которые налогово-послушные заполняют там до 31 марта, которые все проспали или которые вообще на сверхдоходах сидят?
2: Ну, нужно понимать, что та категория плательщиков, которые, скажем, на сверхдоходах, это в основном люди, которые работают в бизнесе. И нужно отдать должное, что они стараются соблюдать законодательство. Что касается по итогам 2025 года, у нас сумма подоходного налога, скажем, количество представивших лиц декларации составило порядка 8 тысяч, а порядка 107 тысяч предъявлено налога в бюджет по налоговым декларациям. Это на 69% больше, чем за аналогичный, скажем так, период прошлого, да, по сравнению с 2024 годом. Да, то есть мы видим прирост и то, что налог рассчитан, да. Поэтому ждем от них вот ответственности, скажем, ответственного подхода именно к уплате налога.
1: Не
2: в установленный срок. Да, в установленный срок.
1: Вот, чтобы мы могли похвалить вас на следующий год, вы должны не испортить статистику сейчас, правильно? А, слушайте, почему главное платить только по извещению от налоговой? Какие-то мошенники есть или что? Вот почему вы это уточняете?
2: Данный механизм предусмотрен законодательством для того, чтобы плательщик, во-первых, может иметь, исключить, скажем так, человеческого фактора. Со стороны плательщика, потому что не все понимают...
1: циферку не ту, да, какую-то?
2: Да, да, поэтому получается, что налоговый орган, располагая сведениями о его доходах, соответственно, проверяются те сведения, которые плательщик показал в налоговой декларации, и таким образом налоговый орган, обладая всей информацией, самостоятельно рассчитывает и указывает в извещении. Если извещение не предъявлено, есть необходимость свериться. Каким образом? Да? То есть надо зайти в личный кабинет, попробовать. Так. Это через портал налог.gov.by, либо через приложение MyMobile, MNS, и посмотреть сумму подлежащего налога, потому что извещение предъявляется не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. То есть информацию можно найти. Если по каким-то причинам не там, не предъявлено, значит, следует обратиться в инспекцию Министерства по налоговым сборам и уточнить, по каким причинам извещение не предъявлено. Если есть основания полагать, что возникла сумма налога, подоходного налога к уплате по сверхдоходу.
1: Вот сейчас этот подоходный налог, который мы обсуждаем, он кого конкретно касается? Вот каких категорий граждан? Вот, что они должны были получить? С чего?
2: Ну, что касается...
1: Кроме
2: сверхдоходов, да. Ну, во-первых, касается тех категорий граждан, у которых есть реализация второй квартиры в течение 5 лет.
1: Дальше, именно второй,
2: да.
1: Нет.
2: На первую применяется освобождение. Так. Но налог уплачивается в данном случае не с полной стоимости объекта недвижимости, а с разницы. Именно с разницы.
1: Как это? С разницы чего, простите?
2: С разницы от цены реализации и между ценой приобретения.
1: Понятно.
2: Вот таким образом,
1: так,
2: да.
1: Так,
2: При реализации второго транспортного средства в течение года, например, продали легковой автомобиль, тоже налог уплачивается в виде разницы. От разницы.
1: Это вот типа налог на роскошь, микророскошь или что это? Или это другое?
2: Нет,
1: или на роскошь это отдельно?
2: Это другое.
1: Да?
2: Это другое, да.
1: Ладно. Так, еще кто сюда относится, кто за что
2: должен? Сюда же попадают доходы, полученные за границы. Это, может быть, те же договора подряда, может быть, это какие-то трудовые отношения с иностранными компаниями, это тот же фриланс, это криптовалюты, продажа на иностранных криптобиржах криптовалют. Вот эти все доходы попадают, это подарки от неблизких родственников, потому что подарки получены от близких родственников, это дедушка, бабушка, мама, папа.
1: Так, брат,
2: да, сестра. Угу. Вот такой категории близких родственников.
1: Кумовья не относится.
2: Нет,
1: угу.
2: Нет. То в этом случае применяется освобождение от налогообложения.
1: А это должны быть денежные подарки или
2: любые,
1: вот какие-то
2: любые
1: виде...
2: подарки, как в натуральной форме, так и в денежном выражении, именно полученные от близких родственников, освобождаются. Все, что доходы, полученные от других категорий граждан, в размере 11516 рублей за 2025 год, если было получено в большем.
1: От одного человека, да, или вообще?
2: По совокупности. Ага. Если по совокупности получено вот 11516 рублей, то в пределах этой суммы доходы не облагаются. Все, что свыше, то подлежит налогообложению. Но опять же, по ставке 13%.
1: А муж?
2: От мужа, если только бывшего, тогда будет облагаться. А если...
1: От будущего, простите.
2: От будущего тоже будут облагаться. То есть это не близкий родственник, поэтому...
1: Пока что.
2: Да, если какое-то совместное
1: проживание... Не хочешь платить налог, пожалуйста, делай это предложение.
2: Да, да.
1: Интересно. Слушайте, вот я думаю, у многих наших слушателей возник такой вопрос в голове. Вот свадьба у людей, да, например. Сейчас лето, сейчас активно свадебный сезон будет. Все начнут дарить... Что у нас лучший подарок? Что? Деньги. Конверты часто не подписывают. Как определить, от близкого, не от близкого, что будем облагать, что не будем?
2: Ну, во-первых, что касается близких родственников, я думаю, ничего зазорного не будет, если спросить, да, какая
1: сколько
2: сумма.
1: Вы подарили?
2: Да, если сложно определить, скажем, на момент самого факта дарения, да, какая сумма.
1: Ага.
2: Ну, я думаю, что можно каким-то образом провести беседу, как говорится, по горячим следам, опросить, ну, спросить.
1: Задачку математическую,
2: да,
1: решить. Икс вывести.
2: Да.
1: Так.
2: И в остальной части, я думаю, тоже приходят, как правило, друзья, близкие, знакомые, которые тоже, я думаю, если им объяснить ситуацию, именно объяснить налоговое законодательство, я думаю, что пойдут навстречу и расскажут, какая сумма, и этот факт можно, в принципе, зафиксировать. И потом вывести уже сумму налога, подлежащую к налогообложению.
1: Угу. Главное, чтобы пустые конверты не дарили, правда же, Юрий? Вот такой совет и от Романовой, и от налоговой, от нашей. Слушайте, ну здорово, давайте подытожим еще основное, да, вот что вы хотите. Главный, знаете, такой налоговый совет нашим слушателям, вы чтобы заплатите, спать всем спокойно.
2: Ну, самое главное, еще раз сосредоточиться, проверить сумму налога, подлежащую к уплате, проверить по обозначенным ресурсам, это, еще раз повторюсь, сайт налог.gov.by, зайти в личный кабинет, либо через приложение МНС Mobile, и посмотреть эту сумму, если по каким-то образом извещение нарочно не получили. И уплатить до 1 июля.
1: А если получили, то можно по ЕРИП оплатить?
2: Да, по ЕРИПу простой путь. Это, собственно говоря, ЕРИП, подоходный налог. Дальше МНС по соответствующему району. И ввести ОНП и ввести сумму налога, подлежащую уплате.
1: В любой непонятной ситуации позвоните в налоговую или придите и разберитесь, правильно? Это
2: правильно.
1: Лучше, чем платить вот эти все штрафы и какие-то эти за просрочку. Спасибо, Юрий, большое вам за разъяснение, за информацию, за заботу о нас. И вот такое напоминание, порядок в кошельке и в документах, друзья, мы с вами навели. Можно и расслабиться под любимые треки.
0: День пролетит незаметно.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: встречаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Если подумать, то каждому из нас не так уж много нужно, чтобы чувствовать себя лучше. Например, нужно, чтобы тучи развеялись, дождик закончился и солнце пригрело. Вот прямо как сейчас в Минске. А вот какой прогноз предоставили нам синоптики на сегодня. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями, зато по Беларуси. Местами кратковременные дожди, ключевое слово здесь, кратковременный. Ветер северо-западный порывистый местами, а по западу во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 15 до плюс 21 по юго западу до плюс 25. В Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18. Вечером примерно так же.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Между нами, девочками, мальчиками говоря, я сейчас вам такое расскажу. Сядьте, если стоите.
1: В курсе дела.
0: В Лас-Вегасе стартовали первые Олимпийские игры под допингом, где спортсменам официально разрешили использовать анаболики, тестостерон, гормон роста и другие препараты для усиления результатов. Спорт, который они заслужили. Этот турнир уже прозвали стероидной олимпиадой. Одной из самых обсуждаемых участниц стала экстремально накачанная американка Меган. Но знаете, что самое интересное и парадоксальное? Что победил в этой допинговой гонке в заплыве на 50 метров на спине пловец, который, внимание, допинг не использовал. Но не урыл, так закопал, понимаете, в чем дело? А что тут удивительного, спрашивается? Добро всегда побеждает зло, а натурпродукт всегда побеждает всякое ГМО. Это ли нам не знать в Беларуси?

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Весна шелестит на МВ Радио.

0: Вот как раз пришла сиять, светить и нести свой свет людям, а еще прекрасные новости Яндав Бенг встречайте.
1: Привет, Ника, добрый Привет. День всем слушателям. Ник, скажи, ты любишь читать книги и смогла бы заплатить за какую-нибудь несколько тысяч долларов?
0: Слушай, только хотела сказать, что люблю читать, но все-таки поняла, что не до такой степени. Слушай, это что за книга вообще должна быть, чтобы за нее столько денег отдавать? Вот только что, понимаешь, если в ней написано, как ни о чем не переживать, не нервничать, и как уснуть, когда только поравнялся с подушкой за 5 секунд, и когда тебе за 40. Вот, может быть, за такую книгу я бы столько и заплатила.
1: Ну, почти. Ладно, обо всем я буду рассказывать в новостях, и что там была за книга, и почему такие деньги.
0: Давай.
2: Минская волна. Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с председателем партии социалистов Молдовы Игорем Дадоном. Александр Лукашенко предложил обсудить тематику Евразийского экономического союза. Он отметил, что в ближайшие дни состоится саммит сообщества, потому важно услышать мнение зарубежного политика. Президент пообещал передать эти оценки главам других государств во время переговоров. Также он подчеркнул, что ЕАЭС является экономическим ядром Содружества. Молдова имеет статус наблюдателя при объединении с 2018 года, однако сейчас на официальном уровне почти не участвует в работе организации. Милиция Беларуси получила около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты задержали одного курьера преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 40 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
2: К новостям в мире.
1: Китай заявил о готовности содействовать политико-дипломатическому урегулированию иранского ядерного вопроса. Об этом заявили в МИДе Поднебесной. Пекин последовательно выступает за решение проблемы через диалог и переговоры. Китайские дипломаты находятся в тесном контакте со всеми сторонами с самого начала обострения. Власти Китая считают, что переговоры по данному вопросу необходимо продолжить. Делегация Минской области приняла участие в открытии международной конференции по развитию сотрудничества с городами-побратимами провинции Шаньдунь. В ходе визита прошли переговоры деловых кругов. Стороны подписали ряд документов на взаимные поставки. Конференция собрала гостей из примерно 40 стран, а также китайских руководителей национального и провинциального уровня. Участники работают в формате двусторонних встреч, выставок и деловых переговоров. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» продали за рекордную сумму на аукционе редких книг в Великобритании. Об этом сообщает газета «The Mirror». Частный покупатель приобрел его за 23 тысячи долларов. Книга вышла в 1997 году в мягкой обложке и почти 30 лет пролежала нетронутой на чердаке. Эксперты назвали этот экземпляр лучшим из всех, что появлялись на рынке благодаря почти идеальному состоянию.
2: Новости компании.
1: Клецкое отделение филиала «Энергосбыт» предприятия «Минскэнерго» постоянно ведет работу по выявлению и пресечению фактов безучетного потребления электроэнергии. Сотрудники организации провели около 35 соответствующих рейдов за 4 месяца года. В итоге специалисты составили почти 50 актов о самовольном использовании электричества. Сотрудники Клецкого отделения филиала «Энергосбыт» призывают сообщать о фактах незаконного потребления электроэнергии. Сделать это можно по телефонам 8 0 17 939 2030 и 6 83 82. Конфиденциальность гарантируется.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 85 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: Между делом, друзья, в Китае решили опасения многих пассажиров, которые боялись ездить на беспилотной линии метро. Поэтому власти посадили в переднюю часть поезда человека, который просто изображает машиниста. Ну, актер, как будто бы даже. Отмечается, что хотя он и не управляет составом, его единственная задача – просто находиться внутри, и людям стало вот как-то спокойнее, пассажиропоток на линии вырос. То есть вид машиниста, который даже не держится за руль, их успокаивает больше. Ну, как-то странно. Вот жаль, что они не догадались им просто в вагонах метро МВ-радио включить. Тоже отлично успокаивает и отвлекает в хорошем смысле от разных дел и тревожных мыслей. Здесь я, Ника Романова. Впереди у нас еще добавится развлечение в виде игры из песни «Слов не выкинешь». Так что не пропустите условия, принимайте активное участие и ни о чем не беспокойтесь.
0: Добавим драйва между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Весна цветет на МВ Радио.
1: Весна цветет и на гандбольный матч зовет. Уж завтра, друзья, 27 мая, большой гандбол в Минске. Столичный СКАС играет с Мешков-Брест во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси. Матч пройдет во дворце спорта Уручья. Начало в 19:30. Команде нужна наша с вами поддержка.
0: Из песни слов выкинешь.
1: Итак, два билета на гандбол имеются, осталось их разыграть. Сейчас расскажу, друзья, что для этого понадобится сделать. Ну, во-первых, я подсмотрела в календаре, что сегодня, 26 мая, отмечается Всемирный день рыженьких. И мы поздравляем каждого из вас, друзья, вот эти вот вы яркие лучики, солнечные, зажигательные люди. И в честь вас слушаем песню группы «Чили», в которой, естественно, солирует рыжеволосая бестия Ирина Забияка. Песня называется «Лето», в народе более известная как «Хоп, на-най-най, хоп». Ну, сейчас сами все услышите. Фрагмент послушаем, одно слово будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать мне на единый номер Viber, Telegram 8029-10-10-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня, а чего такого, 26-м по счету с правильным ответом, раз уж сегодня такая дата. Заберете подарок от нашего партнера и пойдете болеть за наших на гандбол. Итак, задание.
0: Какого слова не хватает?

Дайте угадаю, у каждого из вас сейчас дрыгается ножка, может быть, ручка, может быть, даже голова. А, в общем, друзья, зажигательная до сих пор. Вот смотрите, сколько лет держится, настроение несет потрясающее. Действительно, сразу лето хотя бы в душе раскрывается и просыпается. Правда же, под такие ритмы. Ну, а самое главное, что многие из вас уже догадались, что же там было запикано. Не самое простое задание, соглашусь, надо поднапрячься. Ну, все для того, чтобы поболеть за наших на гандбольном матче завтра, уже 27 мая. Итак, еще раз сейчас послушаем задание. Напоминаю для тех, кто только что присоединился, что запикано, надо прислать мне на Viber Telegram 8029 1010 307.

0: мы все находимся в ожидании лета. Можно интересно скоротать эти дни, оставшиеся до него время. Погулять, окна помыть, кино посмотреть. А можно открыть для себя большой гандбол в Минске. Уже завтра, 27 мая, столичный СКА сыграет с Мешков в Брест во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси. Матч пройдет во Дворце спорта Уручья. Начало в 19:30. Команде нужна ваша поддержка.
1: С песни слов выкинешь.
0: Если нужна поддержка, тогда мы идем к вам. Правда же, и несем два билета на гандбол. Итак, друзья, сегодня мы отмечаем параллельно еще и Всемирный день рыженьких. Так что в честь них слушали песню группы «Чили», которая называется «Лето». А все почему? Потому что Ирина Забияк там рыжая солистка как раз. Вот, ваша задача была во фрагменте вычислить запиканное слово. И вы знаете, варианты пришли разные. Например, по бульварам, но нет. По полным тоже нет. А вот по полночным, это да. Давайте проверим.
1: Правильно.

услышали, я же говорила. Но вот эти слова вообще не выкинешь из этой песни. Никогда.

0: группа «Нанай-Най» у нас на гандбол. От нашего лица отправляется Наталья, 3824, последние цифры номера. Именно она оказалась 26-й по счету с правильным ответом. Наташ, мы вас поздравляем от души. С вами скоро свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться своими билетами, как посетить гандбол. Передавайте всем нашим гандболистам отдельный привет. Рисуйте уже быстрее плакат, берите гуашь, там что у вас имеется под рукой, маркеры, подводку для глаз, понимаете ли, в чем дело. И рисуйте что-то жизнеутверждающее от МВ-радио, в том числе поставьте там какой-нибудь значок. Если пришлете фотоотчет, это вообще будет шикарно. Ну, что-то я вас прям сильно, мне кажется, задачила. Ладно, вы, главное, туда дойдите, а там разберетесь, что делать будете.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Кто-то, вот как Тейлор Свифт, выходит замуж, кто-то выходит в отпуск, а у кого-то все в этом плане стабильно, он просто работает. И каждый, кстати, из вот этой категории достоин приветов и приятных слов в нашем эфире.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, что для ваших сообщений есть номер Viber Telegram 8029-1010-307 и также номер для смс 9704. Вот что пришло к этой минуте. Анастасия нам написала: «Здравствуйте, любимое радио! Хочу передать огромный привет и отличного настроения своим любимым коллегам Молодечнинского МРО. Скоро отпуск! Держитесь! Ох, и замечательная перспективка у вас, ребята, или девчонки, или все вместе. Доработайте сейчас так, знаете ли, чтобы весь отпуск про работу не вспоминать и не думать ни секунды». Вот такое напутствие от Ники Романова МВ Радио и зажигательная, замечательная для настроения песня вдогонку.
1: Эфирный чат.

0: собрала все, что случилось нового интересного по белому свету, и сейчас этим поделится Екатерина Гунько. Встречайте.
1: Привет, Ника. Добрый Привет. День, слушатели. Ника, расскажи, ты когда-нибудь занималась дайвингом?
0: Нет, это вообще не мое. Ты что такое говоришь? Я там плаваю еле как вдоль берега.
1: Ну, понимаешь? Может, с маской время... ныряла?
0: Нет, все время дно проверяю. А если вода мне вот выше вот сюда, вот подбородка где-то

0: выпадает, то это, я считаю, трагедия, весь день испорчен.
1: Все понятно, но пока ты борешься со своими страхами, ученые нырнули в океан поглубже
0: так.
1: И обнаружили там новый вид животных.
0: Ого!
1: Да, новый вид моллюсков. А об этом я расскажу в выпуске.
0: Давай.
1: Более подробно.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 17.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Александр Лукашенко призывает Молдову не терять прежних партнеров. Об этом он заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Дадоном. Президент Беларуси отметил, что наши страны объединяют общее прошлое. Глава государства уверен, сотрудничество между странами следует наращивать, несмотря на разногласия с европейскими политиками. Средства противовоздушной обороны Беларуси за неделю применялись 59 раз в связи с действиями украинских беспилотников. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович на заседании ОДКБ в Москве. Всего зафиксировано 116 попыток вражеских дронов пересечь границу нашей страны. По его словам, некоторые инциденты не являются случайными, а представляют собой атаки на элементы приграничной инфраструктуры. Ситуация с ежедневными нарушениями фиксируется системно.
2: Новостям в мире.
1: Литва обсуждает в США возможное ослабление санкций против белорусских калийных удобрений. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел европейской страны. Ведомстве подчеркнули, ограничения действуют до конца февраля следующего года. Любые изменения на уровне Евросоюза потребуют единогласия всех 27 стран-участниц. И к новостям в регионе. Под Молодечно сотрудники ГАИ применили табельное оружие для остановки водителя. Мужчина за рулем Volkswagen проигнорировал требования инспекторов и устроил опасную погоню, создавая угрозу другим участникам движения. После применения оружия нарушителя задержали. Им оказался 48-летний местный житель, ранее лишенный прав по медицинским показаниям. Медицинское свидетельствование показало 1,5 промилле алкоголя. Нарушителя поместили в изолятор, автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Теперь ему грозит штраф до 9000 рублей. И в завершение выпуска. У берегов Галапагосских островов найден новый вид глубоководного осьминога. Экземпляр был пойман на глубине около 2 километров более 9 лет назад. Ученые долгое время не могли классифицировать этот вид. Только после рентгеновской томографии стало ясно, у моллюска нет аналогов среди изученных экземпляров. Исследователи подчеркивают, подобные открытия напоминают, насколько мало изучены океанские глубины.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Между делом, друзья, красоты в этом мире становится больше. Львица из южнокорейского зоопарка покорила интернет своими длинными ресницами. Секрет ее красоты – это не макияж, естественно, а генетическая особенность – шерсть. Ее стало светлее, но глаза и ресницы сохранили темный пигмент. Этот эффектный контраст делает как раз ее взгляд невероятно выразительным. Есть еще одна хорошая новость, друзья. Чтобы посмотреть на эту красотку, не обязательно лететь в Корею. Вы можете зайти в наш телеграм-канал «Минская волна», и там ею налюбоваться вдоволь. Заходите, подписывайтесь. Но надолго от эфира не отключайтесь и не отвлекайтесь, потому что в этом часе у нас игра «Факт или фейк», в которой можно будет получить билеты в ботанический сад. Здесь, на всякий случай, напоминаю, я Ника Романова. Если вдруг вы не узнали меня по голосу, желаю всем отличного и продуктивного дня.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Хотите забрать 2 билета в ботанический сад и увезти туда своего близкого, любимого, родного человека, например, ребенка? Тогда делайте громче и слушайте внимательно. Подарите радость детям. С 30 мая по 1 июня Центральный ботанический сад приглашает на большой детский праздник. С 10 утра до 7 вечера вас ждут анимационные пенные шоу, гигантские мыльные пузыри, развивающие площадки, мастер-классы и дегустации. Для родителей полезные лекции, для всей семьи, фудкорт, естественно, и розыгрыш ценных призов. Весело будет всем, от малышей до школьников. Проведите выходные ярко, встречаемся в ботаническом саду.
1: Факт или фейк?
0: Но для начала вам нужно будет покорпеть над моей задачкой под названием «Факт или фейк». Что будет происходить? А кое-что расскажу. Кстати, как раз про ботанический сад, прям вот про наш, про минский, про центральный. Ваша задача — прислушаться к себе, ко мне и к интуиции, и определить, это будет правда или вымысел, соответственно, факт или фейк. Именно какой-то из этих вариантов ответов нужно мне прислать на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 26-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок 2 билета в ботанический сад. Итак, друзья, информация следующего характера. В ботаническом саду Минска появится французский сад с лабиринтом. Ключевым объектом этой экспозиции станет конструкция Берсо. Это такая красивая аллея с вьющимися растениями. А каждый поворот дорожки лабиринта ведет посетителей в тупик, либо к центру, а в тупиках встретят скульптуры исконных белорусских животных – волка, рыси и кабана. В центральной части лабиринта будет установлена скульптура кабана. Вы вот этому всему верите или нет? Давайте-ка, открывайте карты. Факт или фейк? Вайбер, телеграм 8029-1010-307.
1: Факт или фейк?

0: А я знаю, куда отправятся все на этих выходных. По крайней мере, все те, у кого есть дети. В ботанический сад, конечно же, отмечать День защиты детей. Подарите радость деткам с 30 мая по 1 июня. Центральный ботанический сад приглашает на большой детский праздник. С 10 утра до 7 вечера вас ждут анимационные пенные шоу, гигантские мыльные пузыри, развивающие площадки, мастер-классы и дегустации. Для родителей полезные лекции, а для всей семьи фудкорт и розыгрыш ценных призов. Весело будет всем, от малышей до школьников. Проведите выходные ярко, встречаемся в ботаническом саду.
1: Факт или фейк?
0: Итак, два билета в ботанический сад с минут на минут кому-то достанутся. Ну, для начала давайте напомню, как их нужно было завоевывать и зарабатывать. Я вам рассказывала кое-что о новшествах, о нововведениях, которые в ботаническом саду совсем скоро случатся. А может быть, кстати, они уже и есть. Тем не менее, ваша задача была к этому всему прислушаться и определить, это правда или ложь. И вот о чем шла речь. Что появится там французский сад с лабиринтом. Ключевым объектом экспозиции станет конструкция берсо, а это красивая аллея с вьющимися растениями. Ну и вот лабиринт будет украшен всякими разными скульптурами исконно белорусских животных. Волка, рыси и кабана. В центральной части будет установлена скульптура косули. И вы знаете, друзья, это вообще-то все правда. Ни словечко не выдумала, все выдала вам из новостной сводки. Так что это факт. Именно такой вариант ответа я сегодня как правильный засчитывала. Ваша задача была оказаться, кроме того, с ним еще и 26-м по счету. С этим справилась Светлана, 6876, последняя цифра номера. Светлана, уже вы пойдете от нашего лица МВ-радио лицезреть вот это нововведение. Найдете французский сад, лабиринт, берсо, косулю. Обязательно нам скиньте фотографии в качестве фотоотчета. Ну и, конечно же, с удовольствием проведите время. С вами скоро свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться своими билетами.
1: Fuck.

0: я вот прислушалась к своей интуиции и прям чувствую, что самое время сейчас кое-кого поздравить с днем рождения.
1: Эфирный чат.
0: Есть у нас сообщение от Татьяны. Добрый, прекрасный день. Хочу поздравить с днем рождения и передать привет красоткам-двойняшкам из Баранович, Сахон, Аленке и Анютке. Вы мои любимые девчонки. Будьте счастливы. Ну, во-первых, Татьяна, вам тоже привет. Спасибо вам большое, что сообщили нам о таком событии. Так что мы, девчонки, присоединимся к поздравлениям. Красивую песню я для вас подобрала. «Я — это ты», Ханна, будет исполнять. Наслаждайтесь этим днем на полную катушку. И пусть все, что вы сегодня загадаете, обязательно сбудется.
1: Эфирный чат.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 18.
1: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
2: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, почему не стоит брать чужое и о чем предупреждают медики.
1: Новости.
2: Беларусь поддерживает суверенитет и независимость Молдовы. Об этом заявил молдовский политик Игорь Дадон в разговоре с журналистами после встречи с Александром Лукашенко. Отдельное внимание он обратил на важность восстановления двусторонних отношений на прежнем уровне. По его словам, за последние годы товарооборот между странами сократился с 260 миллионов долларов на пике до 120 миллионов долларов в этом году. Игорь Дадон уверен, что ситуацию необходимо исправлять. Беларусь не может являться источником нелегальной миграции по определению. Такое заявление сделал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович на заседании профильного комитета ОДКБ. Он напомнил, что республика в одностороннем порядке запретила полеты некоторым авиаперевозчикам и ужесточила визовые правила. При этом Польша приступила к возведению второй линии заграждений на общей границе. Основной же причиной напряженности Александр Вольфович назвал отсутствие последовательной миграционной стратегии у Евросоюза.
1: К новостям в мире.
2: Школы на востоке Латвии меняют порядок учебы и проведения экзаменов из-за угроз, связанных с дронами. Об этом пишут латвийские СМИ. По словам журналистов, во многих учебных заведениях часть учеников уже переведена на дистанционное обучение, а государственные экзамены и проверочные работы проходят в подвалах и других безопасных помещениях. Кроме того, школы региона начинают отменять или переносить мероприятия, выезды и экскурсии. И к новостям в регионе. Житель Фуаниполя украл породистую собаку и предстал перед судом. Инцидент произошел еще в феврале. Злоумышленник забрался в закрытый вольер и похитил русскую гончую чепрачного окраса стоимостью свыше 600 рублей. Опасаясь разоблачения на прогулках, вор перекрасил собаку в черный цвет, но эта уловка не спасла его от задержания. Похищенное животное вернули владельцу. Суд назначил наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы с принудительным лечением от алкоголизма. И в завершение выпуска. Медики советуют не оставлять фумигаторы включенными на всю ночь, особенно в закрытых помещениях. Эти устройства выделяют вещества, губительные для насекомых, но при длительном использовании способны вызывать аллергию, токсические эффекты и нарушения в работе нервной системы у человека. Специалисты рекомендуют располагать прибор подальше от спального места. По возможности следует отдавать предпочтение более безопасным альтернативам.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Между делом на Минской волне.
1: Ой, что я вам сейчас расскажу, ребят, сама, честно говоря, обалдела. А Киньшина родила. Они с Данилом Козловским стали родителями. У них теперь есть сын Лео. Я даже не знала, что они вместе, а по слухам начали встречаться, оказывается, аж в 2020 году. Все это время никак не комментировали свой роман. Вот, кстати, в программе «Звезды сошлись» сегодня будет про это подробнее. Так что не отключайтесь от Минской волны в течение дня. Слушайте, оно бывает, извините, познавательно, в каком-то смысле и полезно. Поэтому сегодня я решила в честь этой новости, этого события, поделиться любимыми фильмами именно с этими актерами, в частности, с Оксаной Акиньшиной, Данилом Козловским. Ну, а вы можете и что-то свое порекомендовать. А в рубрике «Дневной сеанс» обязательно озвучу. Здесь я, Ника Романова, и это заключительный час «Между делом».
0: День пролетит незаметно.

0: Vibe. МВ Радио. Дневной сеанс.
1: Итак, посмотрела я тут новый российский сериал «Отпечатки», которые вполне себе заслуженно считаются лучшей российской премьерой этой весны. И сейчас расскажу, почему. Сюжет строится вокруг следователя Яны Князевой. Ее играет Оксана Акиньшина, которую ссылают в родной город Заречный. Там происходит серия жестоких убийств, и очень быстро выясняется, что все ниточки ведут в местный детский дом, откуда родом и сама Яна. Помочь ей с расследованием решается капитан Денис Симонов, несмотря на явную взаимную неприязнь. И чем ближе напарники подбираются к разгадке, тем более запутанными становятся их отношения, а тихий с виду городок все глубже прячет свои тайны. Кстати, Акиньшина очень даже гармонично оказалась здесь в этой роли, а Дмитрий Чеботарев в роли ее напарника тоже стал приятным открытием. Их дуэт получился огненным, между ними пробегает та самая искра, за которой интересно наблюдать. В итоге с первых серий эти отпечатки цепляют не хуже западных триллеров, а где-то даже превосходят их за счет жуткой, но знакомой до мурашек атмосферы провинции. До самого финала гадаешь, кто убийца. Версии и предположения меняются каждые две серии. Интересен еще тем, что сценарий для него сплетен из реальных криминальных историй и судеб детдомовцев, что придает происходящему леденящую кровь достоверность. В общем, если любите мрачные психологические триллеры с хорошей актерской игрой и запутанным сюжетом, то эти отпечатки для вас.
0: Дневной сеанс.

0: В Минской области тоже почти каждый день снова дождь, и сегодня не исключение. Но есть плюс – дожди кратковременные. Вот такой прогноз от Белгидромета. Облачно с прояснениями по Беларуси, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха максимальная днем от плюс 15 до плюс 21, по юго-западу до плюс 25. В Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха днем плюс 16, плюс 18, вечером 14-16 градусов.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио. На-на.

0: радио.
1: Так или иначе, какая бы она ни была, но она пришла, чтобы мы ею наслаждались. Пусть даже с рабочих мест, но лучше воочию в 3D. Поэтому я вам желаю поскорее справиться с текущими делами и побежать ей, наконец, навстречу. Я уже, между прочим, одной ногой там. На этот прекрасный день на МВ-радио с вами провела я, Ника Романова. Теперь ожидайте приятный вечер с Владимиром Николаевичем. Всем спасибо, всем пока. До завтра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне.

0: 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какую купюру представил Национальный банк и о новшествах от белорусских ученых.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко призвал не допустить потери суверенитета Молдовы. На встрече с председателем партии социалистов Игорем Додоном глава нашего государства заявил, что с настороженностью воспринимает сообщение о возможной интеграции Кишинева в состав другого государства. Белорусский лидер уверен, такая европейская стратегия вредит независимости Молдовы. Национальный банк презентовал первую банкноту с подписью нового премьер-министра Романа Головченко. Речь идет о купюре номиналом в 200 рублей с обновленным дизайном и усиленной защитой. Как сообщили в ведомстве, эти банкноты поступят в оборот с 1 июня. Изготовителем выступил российский госзнак. Ранее аналогичную модернизацию прошли все остальные номиналы белорусского рубля.
0: К новостям в мире.
1: Варшава намерена организовать выпуск ракет для систем «Патриот» на собственных заводах. Предварительное соглашение США уже получено. Как заявили в оборонном ведомстве, речь идет о создании совместного польско-американского предприятия. Республика располагает необходимыми производственными мощностями. Кроме того, страна построит центр обслуживания для закупаемой военной техники, включая истребители F-35 и вертолеты. И к новостям в регионе. 1500 выпускников Минского района сегодня написали централизованный экзамен. Испытания прошли на базе некоторых университетов Минска. Самым массовым предметом стало обществоведение. Его написали почти 500 человек. Математику выбрали 484 школьника. Географию всего шестеро. Следующим основным днем станет пятница, 29 мая. Резервные дни назначены на 20 и 22 июня. И в завершении выпуска белорусские химики представили разработки, которые помогут экономить импорт. Ученые создали технологию получения сульфата калия. Это удобрение для систем капельного полива. Раньше такое сырье приходилось закупать. Еще одна новинка – это антикоррозийная краска для зданий. Ее выпуск уже идет. Кроме того, специалисты решили проблему с местным мелом. Состав очистили от примесей, чтобы использовать на заводах страны.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Вилпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, временами порывы до 13 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11, днем от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Аудитория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды.
1: Звезды сошлись.
2: Кристофер Нолан не пользуется смартфоном и электронной почтой. Знаменитый режиссер, известный по таким работам, как «Оппенгеймер» и «Интерстеллар», признался, что живет практически без цифровых технологий. В интервью он рассказал, что никогда не пользовался электронной почтой и не имеет смартфона, предпочитая традиционные способы коммуникации, например, бумажные письма. Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской сменил спортивное гражданство. 13-летний Александр Плющенко теперь будет выступать за сборную Азербайджана. По крайней мере, на протяжении ближайших 5 лет. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца, а в 2025 году дважды одержал победу в турнирах в Подмосковье, где отсутствовали другие участники. А на днях вообще подлил масло в огонь и исполнил легендарный номер отца под песню Димы Билана «Believe». После этого на него и его родителей еще с большей силой обрушилась критика. Оксана Акиньшина и Данила Козловский впервые стали родителями. У них родился сын Лео. Для актера этот ребенок стал вторым, для Акиньшины – четвертым. По слухам, они начали встречаться в 2020 году. Все это время они никак не комментировали свой роман, который завязался на съемках фильма «Чернобыль». И примерно тогда же актер расстался с давней возлюбленной Ольгой Зуевой, у которой от него дочь. Интересно, что после того, как у Козловского родился второй ребенок, его бывшая возлюбленная решила зафиксировать размер выплат на дочь через суд. Теперь она хочет получать ежемесячно 1/4 всех его доходов. При этом все это время актер добровольно переводил деньги на содержание ребенка. Никакого соглашения об уплате алиментов стороны не заключали, и конфликтов на эту тему не возникало, пока у него не родился сын от Акиньшиной. Это, знаешь, мем. Ты че, обиделась? Че ты обиделась? Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный

0: Реклама на Минской волне.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько туристов посетили заповедники Белоруссии и как мозг человека прорабатывает обиды.
0: Новости.
1: Беларусь в течение последнего года ведет интенсивный, но не публичный диалог с западными странами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. Встречи проходят регулярно, как в мировых столицах, так и на площадках международных организаций. Участвуют директора политических департаментов и заместители министров. Обсуждаются политика, экономика, санкции и вопросы безопасности. В первый день централизованного экзамена из аудитории удалили 7 человек. Как сообщили в Министерстве образования, все они выпускники 11 классов. Нарушителей попросили

0: или покинуть аудитории за использование мобильных телефонов и наушников. Еще один случай – это применение многофункционального калькулятора. Напомню, в правилах указан только простой однострочный прибор. Также экзамен не учли тем, кто вносил правки в бланк ответов после окончания положенного времени.
1: К новостям в мире.
0: США нанесли удары по целям на юге Ирана. В свою очередь, Тегеран назвал эти действия грубым нарушением режима прекращения огня и пригрозил ответом. В МИД Ирана предупредили, в случае продолжения атак следует готовиться к росту цен на нефть до $200 за баррель. Корпус стражи исламской революции сообщил, что ПВО сбили американские беспилотники и обстреляли истребитель, вторгшийся в воздушное пространство. При этом в Вашингтоне настаивают, что перемирие не нарушено, а Китай призвал обе стороны соблюдать достигнутые договоренности. Около 200 тысяч туристов посетили особо охраняемые природные территории Беларуси в прошлом году. Об этом рассказали в Министерстве природы. Это в 1,5 раза больше показателя предыдущего года. Число иностранных гостей на таких объектах удвоилось. Всего в стране насчитывается чуть менее 1400 особо охраняемых территорий, включая Березинский заповедник и 4 национальных парка. И в завершение выпуска: мозг человека не удаляет обиды после извинений. К такому выводу пришли американские нейробиологи. Орган перезаписывает неприятные моменты, добавляя новую информацию. В эксперименте участники прощали обидчика, и такие воспоминания становились менее болезненными. Эффект проверяли с помощью МРТ. Он сохранялся даже через сутки. Ученые назвали это механизмом «простить и обновить», а не, как думали ранее, «простить и забыть».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: дома шоу на 97.4 FM.
1: Вот так вам добрый вечер, большая и моя любимая страна. За окном финал рабочего дня, на часах время вечернего разъезда. А это значит, что в эфире, один дома шоу. Да, я сказал о том, что до конца недели буду этим хвастаться, потому что холостякую я. Я, как говорится, бессменный провожатый в мир хорошего настроения. Владимир Николаевич зовут меня. И вот что я вам скажу. Поздравляю, во-первых, с тем, что вы выжили во вторник. Вторник, как известно, люди, такой день коварный. Ты уже точно не отдыхаешь, но пятницу еще даже не видишь. Прям как пешком-то луны. Унывать некогда. Ведь сегодня, на секундочку, вторник и официальный день Дракулы. Потому что Всемирный день Дракулы отмечается после того, как Брэм Стокер выпустил 129 лет назад свой культовый роман. Подарил миру главного кровопийца всех времен. Я таковым не буду. Я, наоборот, буду всех радовать. И ближайшие 3 часа проведем вместе. Обсудим, как защитить свой холодильник от домашних вампиров. Послушаем хорошую музыку. Естественно, перепевка, после чего у нас, веселые новости. И, конечно же, не забывайте, что программа «Что не так у шефа» будет обязательно. На кону много хороших подарков. У вас уже хорошее настроение после этих слов. Так что оставайтесь с нами. Начинаем.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Радио. Перепелка.
1: Попоем! Ну а как это мы сделаем красиво на самом деле? Я могу вам сказать точно. Во-первых, естественно, перепелка у нас с понедельника по четверг оригинальная. Расскажу, как и что. Но перед этим, забегая вперед, небольшое такое сообщение для всех тех, кто любит, конечно же, любит оказаться в каком-то новом месте. Ну а про что я рассказываю? VR-Life — это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек и, конечно, игровые зоны PlayStation 5. Яркие, незабываемые эмоции от VR-Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тиволи. Павильон 226А. Итак, а теперь самое главное. Условия нашей перепелки. Все очень просто. Вы сейчас услышите короткий фрагмент песни, сгенерированным искусственным интеллектом. Сегодня я нашел этот интеллект. Он прям-таки вот на крылышках летал. Его зовут Авдей. Почему его так зовут? Ну, сейчас, наверное, по музыкальной композиции поймете. Так вот, попросил я его: Авдей, ты как очень близкий к Богу, можешь сказать о том, что же нам сегодня будет? Он говорит: да, начальник, все сделаю, вам понравится. Значит, что он сделал? Он взял музыкальную композицию, текст не менял, но составляющую музыкальную изменил до неузнаваемости. Ваша задача — слушать внимательно текст. И, конечно, я так понимаю, вы по нему определяете, кто это. Так вот, ваша задача не усложняется, а наоборот, даже немножко легче становится. Во-первых, набрать циферки 8029-10-10-10-307. Это Viber, это Telegram. 26-е сообщение будет, если оно будет правильно, оно будет победным. И что же нужно сделать? Узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию в оригинале и как она называлась. Ну а вот Авдей уже говорит: давай, давай, мой шедевр. С удовольствием искусственный интеллект включает твои возможности.
0: Перепелка.

0: Это шедеврально. Спасибо большое искусственному интеллекту о том, что познакомил нас с таким интересным направлением. Ну, а я думаю, что все, практически все, те, кто знает, ну, напомню, этого исполнителя, уже подскажу, наверняка узнали его самую известную музыкальную композицию. Напомню, 8029-1010-307, это Viber и Telegram. 26-е сообщение на кону. Если оно правильное, оно прозвучит, и я узнаю, кто же победил. Ну, а пока хорошая музыка.
1: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.

0: Да, действительно, у нас сейчас перепелка продолжается, и я могу сказать о том, что, может быть, кто-то и хотел бы что-то догадаться, но получилось каким образом? Не все знают, что такое, какое направление, вот, но... Я благодарю еще раз Авдея, это искусственный интеллект. Он запутал наших слушателей очень серьезно, было много ошибок, но 26-й правильный ответ я все-таки нашел. Но перед этим, давайте-ка мы послушаем творчество этого искусственного интеллекта, и, ну, мне оно понравилось, не знаю, как вам, но, может быть, расслушайте.
1: Перепелка.

0: Ну, это правда. Тут действительно есть о чем и подумать, и послушать. Я хотел бы сейчас сказать о том, что, во-первых, все сражались за сертификат. Конечно же, виртуальный клуб виртуальной реальности VRLife. И хочу сказать о том, что, когда мы услышим оригинал, вы, конечно, удивитесь, но один человек просто скажет «я знал». И поэтому давайте-ка послушаем оригинал.
1: Оригинал.

0: Конечно, это Малинин и такая песня «Берега». Ну, а почему я сказал, что он знал? Потому что Артур написал 26-м, его сообщение было в точку, в десятку. И 2332 — это последние четыре цифры его номера телефона. Артур, я вас поздравляю. Ну, во-первых, понятно, что узнали с третьей ноты или с третьей буквы. Ну и, конечно же, понятно, что у вас будет возможность сходить на замечательнейший VR-клуб VR Life. Вот. Итак, напомню о том, что это будет... Вы можете это получить, конечно, этот пригласительный у нас. И это будет происходить в развлекательном центре Тивали, павильон 226А. Ну, о чем я подумал? О том, что есть суперлюди. И про них я как раз-таки поговорю чуть-чуть попозже. Пока хорошая музыка, и я напомню о том, что это «Минская волна». Ну, сегодня я еще один дома. Меня зовут Владимир Николайчик. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.
1: Весело и шумно, как дома. Трек с водором Беларуси.

0: МВ-радио. В курсе дела.
1: Да, действительно, у нас сейчас новости с юморком. У микрофона Владимир Николаевичик. Добрый, можно уже сказать, вечер. И вообще, 17.46 — это идеальный момент, чтобы поговорить о честном труде, чистой совести и гигантских дозах тестостерона. Ну что ж, в Лас-Вегасе отгремели первые такие улучшенные игры. Ну, это такая олимпиада для тех, кому в аптеке рады больше, чем в родной семье. Спортсменам официально разрешили колоть, глотать, втирать в себя, то, что от обычного человека прям-таки на пятках могут усы вырасти. Миллионеры дали денег. Представляете, организаторы ждали шоу суперлюдей. Ну, накачанный химией австралийский пловец Джеймс Магнуссен перед стартом даже хвастался, что у него от препаратов спина стала шире, как у серебристой гориллы. И знаете, в итоге выиграл главный заплыв на 50 метров и забрал 250 000, как вы думаете, кто? Чистый олимпийский чемпион Хантер Армстронг. Парень не принимал ни одной таблетки, сдал 11 допинг-тестов до и после старта. Вышел и просто обогнал всю эту передвижную таблицу Менделеева. Мораль вечера проста. Сколько бы химии ты в себя не вливал, как бы громко не хлопал своими крыльями гориллы, старая добрая пахота на тренировках все равно эффективнее. Армстронгу уважение и деньги на подготовку к обычной олимпиаде. А стероидным киборгам хорошего терапевта. В общем, двигаемся дальше. Теперь у нас уже серьезные новости от Екатерины Гунько. Вы оставайтесь с нами. Это «Один дома» шоу.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама собака

0: до новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславля, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Минской области и Китая и где больше всего миллиардеров.
0: Новости.
1: 7 инновационных проектов включены в программу развития Беларуси до 2030 года. Например, на Минском моторном заводе организуют роботизированное производство деталей двигателей с цифровым контролем, а на предприятии БАТЭ освоят выпуск стартеров. Реализация проектов будет обеспечена с привлечением государственной финансовой поддержки и средств инновационных фондов. При этом значительную часть финансирования составят собственные средства предприятий и кредитные ресурсы. В Беларуси зафиксирована утечка данных клиентов сети быстрого питания «Додо Пицца». Об этом сообщил Национальный центр защиты персональных данных. Злоумышленникам стали известны фамилии.

0: адреса доставки, телефоны и даты регистрации пользователей. Компания-оператор Pizza Star признала факт инцидента. Назначена внеплановая проверка, принимаются меры по снижению рисков и последствий.
1: К новостям в мире.
0: В центре Сеула во время проверки безопасности обрушилась часть транспортной эстакады. Погибли 3 человека, еще 3 ранены. Среди них чиновники и эксперты, которые проводили инспекцию сооружения. Транспортный мост построили еще в 1966 году и планировали сносить из-за дефектов. Накануне рабочие заметили нестабильность и приостановили демонтаж. Однако на следующий день конструкция рухнула. Правоохранители проводят расследование. И к новостям в регионе. Минская область нацелена на совместное производство автокомпонентов с китайской провинцией Шаньдун. Такая договоренность достигнута в ходе визита делегации во главе с заместителем председателя Минобл-исполкома Денисом Курленко. Китайской стороне предложили рассмотреть площадку индустриального парка «Великий камень». Также подписано соглашение о дружественных отношениях между регионами. И в завершении выпуска. Саудовская Аравия к 2031 году может обогнать все страны по темпам роста числа миллиардеров. Причина такого рывка – программа, направленная на снижение нефтяной зависимости через инвестиции в строительство и туризм. Общее число миллиардеров в мире, по прогнозам, за 5 лет вырастет до 4000 человек. На втором месте Польша, далее следует Швеция, Австралия и Дания.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: На часах эфирных 18:10. И у нас, конечно же, должна быть вот такая история.
1: Обстановка на дорогах.
0: Точно! Я могу вам сказать о том, что прямо сейчас переходим к ситуации на дорогах. Как и ожидалось, вечерний час пик в Минске. Набирает обороты, и сейчас Яндекс.Пробки нам показывает, что внушительное 7 баллов. Ну а если вы сейчас в машине, наберите терпение. Давайте посмотрим, где именно сейчас красные зоны и как лучше это объехать. Я думаю, что прямо эти загруженные участки, ну, помогу вам, как смогу, как у меня тут карта раскроется. Начнем с того, что, конечно, центральная часть города практически вся, ну, в красном цвете отмечена. Я могу называть улицы. Это Сурганова, здесь 2 ДТП. Здесь же, рядышком на Академии наук, медленно двигаются автомобили. Еще проспект Машерова окрашен в красном. И тут только что Козлова улица тоже в этот же цвет погрузилась. Дальше от площади Победы и в одну, и в другую сторону стоят автомобили. Здесь вообще колеечко. Дальше Немига. Это у нас, конечно же, городской вал. Там сложно сейчас передвигаться. Есть еще несколько проблемных участков. Как обычно, ну, Кальварийская. Ну, это необычно. Тут просто ДТП случилось, поэтому здесь проблематично двигаться. Дальше. Сурганова. Я уже говорил. Нет, не говорил. Вот Сурганова. Только что, Бангалор, площадь Бангалор, и там как раз-таки ДТП. Переходим к Кольцевой. Здесь все более-менее красиво, только в двух местах есть очаги красного цвета. Первое, это, конечно же, выезд с площади, с проспекта Независимости на внешнюю и внутреннюю часть. Здесь из-за ДТП остановилось движение и в одну, и в другую сторону. Не забывайте о том, что на первом-пятом километре идет ремонт дороги. Там путепровод меняют, и поэтому там тоже очень сложно. И еще одна проблема – это Игуменский тракт, внутренняя часть Кольцевой. Прямо к Слуцкому гостинцу и к Малиновке. Здесь тоже все окрашено в красным цветом. Кольцевая в абсолютно всех направлениях более-менее зеленая. Поэтому, если вы хотите, ну, добраться, настоящие пираты всегда идут в обход. Так что двигайтесь по Кольцевой, там быстрее доедете, чем через город. Ну, а я напомню о том, что очень скоро начнется игра «Что не так у шефа». У нас на кону сегодня пицца, поэтому заряжайтесь. Холостяк будет стоять возле плиты и что-то интересное готовить. Что? Конечно, через 10 минут узнаете. Оставайтесь с нами. Это «Один дома» шоу.
1: Абсолютно.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, да, действительно, так и есть. Будем готовить прям дома, прям на кухне, прям один. И никто не скажет потом: «Помой посуду». Да не хочу я. Помою, когда захочу есть. В принципе, вот так вот говорят холостяки. Ну, я их поддерживаю. Ну, а для того, чтобы вообще не мыть посуду, можно просто обратиться в гараж. Проголодались? Заедьте в гараж. На вкусная пицца, бодрящий кофе и классная атмосфера ждут вас. Для детей крутые лабиринты и бесплатный мастер-класс по готовке, конечно же. Хотите ужин домой? Легко заказывайте на сайте garage.by или просто наберите 7767. Гараж. История начинается здесь. Ну, а мы сейчас будем, ну, не знаю, войду я в историю или нет, с этим вкуснейшим. Прям-таки, уже слюни выделяются. В общем, так, я могу вас приветствовать на кулинарном шоу, и вот этот вот диктатор, который, ну, в моем лице, конечно, сейчас рождается, когда-то очень давно это попробовал из-под руки самого известного шеф-повара. Да, шеф-повар в Валенсии, в Испании, и он готовил паэлью. Вот так вот. И мы с вами сегодня будем тоже готовить паэлью. Все просто. На самом деле, главное правильный рис взять. Потому что если неправильный рис, то все. Это уже не паэлья, это уже просто суп. Так вот, могу вам сказать следующее. Что прямо сейчас я назову ингредиенты паэли. И один ингредиент будет абсолютно, ну вот, не туда. Ну, мимо просто вообще. Никогда не добавлялся. Поэтому ваша задача – внимательно послушать, поскольку, напомню, на кону пицца. Внимательно послушать, узнать, что за ингредиент я неправильно добавил. И, естественно, прислать в наши мессенджеры Viber и Telegram 8029-1010-307. 26-е сообщение, если оно правильное, конечно, прозвучит. Я узнаю, что за герой знает все про морепродукты и все про паэлью. И, конечно, с удовольствием отдам ему приз. Итак, начнем у нас игра.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, рецепт. Паэли с морепродуктами. Рис, желательно, круглозернистый. Морепродукты, морской коктейль, очищенные креветки, мидии. Бульон, можно рыбный, можно куриный. Томаты, конечно же, болгарский перец, морская капуста, чеснок, шафран, конечно же, паприка, оливковое масло, соль, свежая зелень, по вкусу все это можно. Но а что же не так у шефа?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, как дома, не знаю, как у вас, а у меня паэлья получилась. Но, во-первых, хочу сказать о том, что это минутка занудства. Всего лишь 40% ответили правильно, наши слушатели. Потому что кто-то называл, да, я могу сейчас перечислить, кто-то называл чеснок, кто-то называл бульон, кто-то еще шафран, там, в общем, все остальное. На самом деле, я могу сказать о том, что только один ингредиент, который действительно не идет в паэлью, это, конечно же, морская капуста. Вот что действительно туда не идет. На самом деле в паэлью может идти все, что угодно. Даже есть, ну, я скажу такие основные виды. Вот есть валенская, это классическая, да, курица, кролик, зеленая фасоль, вот, лимоны, шафран, конечно же. Смешанная есть паэлья тоже, это курица плюс морепродукты, вот. Как интересно. Мы же готовили классическую. Это морская. Только морепродукты. Вот. Без колбасок, без ничего. И, кстати, любителям вегетарианской кухни с артишоками, спаржей, перцем и грибами. Вот. Это вегетарианская паэлья. Есть такое. Но самое главное, я могу сказать о том, что многие ошиблись в следующем. Все туда шло, кроме, как я вам уже это сказал, морской капусты. И я долго искал и нашел. Все-таки 26-е сообщение пришло от Сергея. 5154. Это 4 последних цифры его номера телефона. Сергей, могу вам сказать о том, что, конечно, наши менеджеры с вами свяжутся. И вы или закажете пиццу, и вам привезут, или заедете в гараж, там вкусная пицца, бодрящий кофе и классная атмосфера. Конечно же, для детей крутые лабиринты и бесплатные мастер-классы по готовке. Хотите ужин домой? Легко. Заказывайте на сайте garage.by или просто наберите 7767. Гараж. История начинается здесь. Ну вот, и разыграли мы эту пиццу. Не в смысле того, что с кем-то пошутили, а в смысле с тем, того, что кто-то выиграл ее. Ну а дальше, конечно же, дальше у нас будет история из британских магазинов. Туманный Альбион снова потрясен воровством. Каким и что, очень скоро расскажу. Оставайтесь с нами, у нас сейчас белорусская музыка.
0: Весело и шумно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

Итак, у нас на часах 18:46, время вечернего разъезда и время таких небольших, но юморных новостей. В эфире Владимир Николайчик, это как один пока дома, а у меня есть к вам вопрос. Как вы думаете, какой гаджет сегодня считается самым охраняемым и статусным? Смартфон или дорогие часы? Ха-ха, не угадали! Британские сосиски. Сеть супермаркетов в Лондоне стали упаковывать обычные сосиски стоимостью всего лишь 4 фунта в прозрачного противоугонные кейсы с GPS-трекерами. Да-да, те самые боксы, в которых раньше продавали айфоны и элитный парфюм. В стране так выросло число магазинных краж, что стейк, сыр, свиные колбаски теперь охраняются как государственная тайна. Местные блогеры, кстати, уже хорошую шутку пустили в соцсетях. Британия пала. Теперь мы отслеживаем геолокацию ужина. Я просто так сказал бы. Вы ужин на вынос заказывали? А, вон, уносится. Итак, ну что ж, друзья, если вы думаете, что у вас сложная система безопасности на автомобиле, просто представьте, какая ответственность лежит на лондонском охраннике, который конвоирует пачку сосисок от холодильника до кассы. Так что цените то, что имеете, не теряйте бдительность и оставайтесь, конечно, под надежным сигналом нашего радио. Дальше хорошая музыка. Очень скоро услышим здесь, в этой студии, Екатерину Гунько с серьезными новостями.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: огнем в глазах и с улыбкой на устах появляется в студии Екатерина Гунько. Привет, Катерина.
1: Здравствуй, Володя. Добрый вечер, слушатели. Володя, расскажи, нравится ли тебе ходить в лес?
0: Ну, конечно. Если это не противоречит белорусским законам, то, конечно, да.
1: Если вдруг надумаешь отправиться в такое путешествие, ходи по лесу сейчас как можно аккуратнее.
0: А ты все-таки про закон или про что, что происходит в лесу?
1: Буквально не привлекай к себе внимания. Угу. Потому что, Володя, слушай внимательно.
0: Давай.
1: У медведей стартовал свадебный сезон.
0: А я-то думаю.
1: И это не телешоу.
0: Да?
1: Подробнее об этом я расскажу в выпуске.
0: Ну ладно, узнаем, что там за тамада медвежий.
1: И да, мед у косолапых тоже, пожалуйста, не отбирай.
0: Вот это плохо.
2: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
2: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Банки Беларуси с 1 июля начнут собирать цифровой отпечаток устройств клиентов, включая геолокацию. Нацбанки объяснили, это обязательное требование для защиты от мошенников. Система запомнит, откуда вы обычно заходите в онлайн-банкинг. При попытке входа из другого места или с чужого телефона операцию заблокируют до вашего подтверждения. Данные хранятся в зашифрованном виде и не используются для рекламы. Получить доступ к геолокации банк сможет только с согласия пользователя. Власти объяснили, почему высадку цветов под окнами нужно согласовывать с ЖКХ. Главная причина – это безопасность. Под газоном часто проходят инженерные сети, и в случае аварии коммунальным службам придется вскрывать землю. Клумба при этом пострадает. Специалисты проверят участок и подскажут, где посадку проводить можно, а где не стоит. Нельзя также использовать шины, бутылки, сажать овощи и инвазивные растения. При этом ухаживать за клумбой будут сами жильцы.
2: К новостям в мире.
1: Следующим председателем в Евразийском экономическом союзе станет Кыргызстан. Полномочия перейдут с 1 января 2027 года. Сейчас союз возглавляет Казахстан, который в эту пятницу примет в Астане заседание Высшего совета. На нем будут присутствовать лидеры Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана. В повестке 18 вопросов, включая цифровое сотрудничество и возможный выход Армении в пользу Евросоюза. В Беларуси у медведей стартовал свадебный сезон. Об этом рассказали в белорусском обществе охотников и рыболовов. Так специалисты называют период размножения, который длится с мая по июнь.

0: июнь. В это время самцы дерутся за внимание самок и территорию, а их агрессия достигает максимума. Эксперты предупреждают, лесникам и грибникам следует быть осторожнее. Популяция медведей в стране растет, и встречи с людьми происходят все чаще. И в завершении выпуска США возглавляют список стран-экспортеров мирового продовольствия. Об этом рассказали во Всемирной торговой организации. Второе место у Бразилии, третье у Канады. Среди европейских стран лидируют Нидерланды, несмотря на небольшую территорию полей. Они на 11-й строчке. Франция и Германия также входят в тридцатку, но уступают по объемам государствам Северной и Южной Америки. Всего на десятку лидеров приходится почти половина мирового аграрного экспорта.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по названку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Итак, ну что ж, солнышко что-то мы уже не видим, но настроение, мне кажется, от этого хуже не становится. Самое главное, что в данный момент у нас брежет уже батл мнений. Скоро... А нет, почему скоро? Задам такой вопрос для всех тех, кто действительно уже готовится или, наоборот, выходит из отпуска. У меня больная тема по этому поводу. Напарница уехала, оставила меня одного... Ну ладно, хорошо. На самом деле мне сейчас действительно прекрасно. Один дома тут. Никто мне не говорит, что делать, куда складывать старые носки или почему я не погулял сегодня с собакой. Ну, в общем, так. Вопрос будет на кону следующий. В какое время года вам нравится брать отпуск? Вот поэтому у нас уже в мессенджерах идет голосование, и в Threads тоже уже написали нам. Но я хочу от вас узнать, что вам все-таки больше нравится. На лыжах или на велосипеде? Ну, хотя и одно, и другое не мешает и летом, и зимой покататься. У нас и такие веселые летние денечки, и зима иногда тоже с плюсовой температурой. Поэтому 8029-1010-307, это Viber, Telegram. Мы оставляем, точнее, вы оставляете ваши сообщения. Может быть, что-то такое произошло у вас в отпуске летом, и вы уже больше не хотите летом ездить. Или наоборот, зима вам не понравилась, и только летом и надо кататься в отпуск. В общем, это все на ваше усмотрение. Очень скоро начнем батл мнений. С вами Владимир Николайчик, и он один дома.
0: Весело и шумно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Как бы ни прозаично это звучало, батл мнений. Но я сейчас ни с кем не спорю, просто задаю вопрос, а вы уж мне отвечаете. Потому что я только что в ТикТоке увидел, что моя соведущая мочит ножки в море и понимаю, что зубы скрипят от злости. Хотя, с другой стороны, скорее не от злости, а от зависти. В общем так, в какое время года вам нравится брать отпуск? И могу вам сказать, уже есть несколько человек, которые просто и с улыбкой ответили: только лето, то июль, море, солнце — это жизнь. Вот так. Ну, почему нет? А с другой стороны, вот написали: зима — это сказка. Беру отпуск на новогодние каникулы или в феврале. Ну вот, видите, уже начали голосовать потихонечку. Что могу сказать в наших мессенджерах? Там пока тоже разделились 50 на 50. Но заметьте, уже есть даже, я чуть-чуть попозже прочитаю сообщение, уже есть даже про другие сезоны, начиная от дождливого, заканчивая бархатным. В общем, я просто жду ваши сообщения. У вас есть еще возможность, конечно же, написать. Я обязательно все это прочту в эфире. Ну и напомню о том, что вот один дома сегодня, Владимир Николаевич у микрофона. Конечно же, говорим о том, как нужно отдыхать. И, может быть, у вас действительно были какие-то интересные случаи, которые заставили вас, например, как вы все время отдыхали летом, а потом какой-то случай раз, и вам понравилось больше отдыхать зимой. И наоборот. Поэтому давайте, 8029-1010-307, сообщение само себя не напишет, уж напрягите ваши пальчики. Ждем.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея — огонь.
4: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите: реклама @mvolna.by.

0: Ну да, есть у кого-то свободное время, я даже знаю их по именам, и они со мной общаются, а точнее общаются, конечно же, мне кажется, со всей аудиторией «Минской волны». Итак, вот что мы спрашивали. В какое время года вам нравится больше отпуск брать? Ну, конечно же, все говорят о том, что лето. Сейчас 75% за лето, но и появились отрицательные, абсолютно отрицательные эмоции. Почему? Потому что написал вот Роман: ненавижу летний отпуск. Во-первых, цены космос. Во-вторых, на пляже яблоку негде упасть. В-третьих, на жаре ничего не хочется делать. А если остаешься в городе, то вообще асфальт плавится, ну и работать легко только зимой. А отдых надо все-таки как-то делать в сентябре. Ну вот, перешли как раз-таки к бархатному сезону. Тут Сергей еще интересную вещь написал. А мне по душе бархатный сезон, вот сентябрь, море еще теплое, курорты уже не кишат туристами, и цены падают. Ну, ребят, вы... как-то интересно, прям друг друга подговорили. А вот, например, Светлана писала: о, весна — это кайф, апрель-май, все цветет, не жарко, не холодно, можно ехать куда угодно, и в Европу, и в Азию, в общем, на экскурсии. И самое главное, что нету наплыва школьников и студентов, вот, можно куда угодно. Хорошо, мне тоже нравится, в принципе, весна, ну, особенно вот как у нас май был, так более-менее. Написала Алия, почему странно, Алия, да. Весна, нет, спасибо, аллергия на цветы, весь отдых убивает, глаза чешутся, нос заложен, плюс погода непредсказуема, то снег, то град, то ураганы. В общем, планировать, если поездку, то, естественно, ничего не получится, потому что, конечно же, все зависит от погоды. Кстати, насчет погоды. Буквально через несколько минут расскажу, что планирует Белгидромедцентр на завтра.
1: Тепло и уютно, как дома.

0: МВ Радио. О погоде.
1: Белгородский центр на завтрашний день сообщает нам следующее. 27 мая сохранится облачная с прояснениями погода, похолодает, на большей части территории пройдут дожди. Местами ожидаются грозы, ветер северо-западный, порывистый, ночью, местами днем, а во многих районах до сильного. Температура воздуха минимальная ночью плюс 7, плюс 14, максимальная днем от 11 по северу и до 21 по юго-западу. Ну, а что же нам говорят синоптики на Минск? Минск сегодня ночью ждет следующее. Плюс 9, плюс 11, западный ветер, облачность с прояснениями, кратковременные дожди. Днем же плюс 15, плюс 17, северо-западный ветер, облачность с прояснениями и кратковременные дожди. Мы же с вами прощаемся. Завтра, надеюсь, вы возьмете, ну, если у кого-то нет галош, просто зонтики. И, конечно же, услышимся как дома шоу. С вами был Владимир Николаевич. Прощаюсь с вами до завтра. Всем хорошего настроения. Пока-пока.

0: Анна жужжит на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: Реклама на Минской волне.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, временами порывы до 13 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11, днем от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'aime.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, временами порывы до 13 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11, днем от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, временами порывы до 13 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11, днем от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, временами порывы до 13 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 11, днем от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.